0: Get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Би Миллер, Drunk Enough.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: The best music. Radio station
0: 104.5 FM.
1: Power.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Уже и Donnell next to me.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Ворхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's music. Hit music. Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Привет, информер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned.

0: Хит Радіо. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, 24K Golden.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Мне кажется, Мурманск разделился сейчас на две части. Те, кто уже успел получить зарплату, и те, кто занял своего товарища, чтобы до 20 или до 25 числа успеть все-таки дотянуть. Интересная статистика мне этим утром попала в мои руки. Суммы долгов, которые не возвращают в разных регионах нашей страны. Так вот, северо-западный наш округ в интересную такую статистику впал. 49% жителей северо-западного федерального округа не возвращают долги до 5000 рублей. Ну, хотя бы раз в жизни это было у них. Знаете, такой долг Шрёдингера. Ну, то ли вернул, то ли да ладно, мы же с тобой чего, по-дружески все, как говорится. А тут есть еще чуть более пугающая статистика про наш регион. Говорят, что 8% хотя бы раз в жизни не возвращали долг более 100 тысяч рублей. И вот это уже начинает немножечко напрягать. Пускай нам лучше всем и всего хватает, и в нашей жизни рядышком будут люди, которые в нужный момент, если что, скажут, а вот нет, и давай-ка самостоятельно ты будешь из этого выбираться. Может быть, в моменте, конечно, это вас оскорбит, но зато не будете вот в такую тревожную статистику попадать. Всем доброе утро, меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна на 104.5. Да, кстати, когда у вас зарплата-то, 15 или 20? Напишите в наше мобильное приложение, ну и просыпайтесь заодно. Эта мысль, мне кажется, поднимает лучше всяких будильников, что пора на работу, пора зарабатывать. Всем доброе утро.

0: Несмотря на развитие систем помощи при парковке, самый опасный маневр, который часто приводит к авариям и страховым случаям, это по-прежнему движение задним ходом. Из-за этого маневра происходит 22% всех страховых случаев по ОСАГО и 11% по КАСКО. По данным компании «Росгострах», чаще всего такие аварии случаются в зонах с ограниченной видимостью, ну, например, на парковках или во дворах. Вот мы и сегодня, как раз в эту промозглую погоду, как раз вот для такого прям-обсуждения. Сегодня у вас узнаем, как вы оцениваете свои навыки такого маневрирования, чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом, и какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле. 488-448 с 8 до 9 утра принимаем по этому поводу ваши звонки в нашей студии. Открыто наше мобильное приложение, есть наша группа во ВКонтакте. Если какая-то ситуация на дороге приключится, или, может быть, вы станете ее частью, к сожалению, вы, если что, не мешкайте, сразу звоните к нам и рассказывайте, что у нас на дорогах происходит. 488-448.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is Power Play. Сергей Сачков.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Если погоде прям принципиально, чтобы сегодня шел дождь, то пускай вот он таким и остается. Я потому что сегодня, когда утром 40 минут назад заходил в студию, там без зонтика можно было вполне себе по улице пройтись. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. А так все по плану, да. То, что нам было обещано, то и сбылось. Вот почему так солнце мне работает, интересно. Из хорошей, приятной погоды у нас в Мурманске. Что если обещают нам тихо, спокойно, без дождей, то это не факт, конечно. А вот если написано, что будет осадки, это, пожалуйста, вот как положено, с такого-то часа и даже немножечко с перебором. Может у нас быть интересно все это, конечно, устроено в нашем городе. Плюс 9 градусов в Мурманске прямо сейчас. Ветер южный, 3,7 метра в секунду. Обещают, кстати, сегодня до плюс 11. Вполне себе приятнейшая погода. Поэтому очередные разговоры о том, что все, листва облетела, осень близится к завершению, к своему вот эта красивая ее часть. Эти разговоры будут, но их пока можно куда-нибудь в задний, в дальний карман отложить. Вот такие осадки обещают нам, что будет сопровождать весь наш сегодняшний четверг, среду. Я запутался в днях. Какой у нас сегодня день? Четверг. Весь сегодняшний четверг. И завтра тоже нам дождь, кстати, обещают, но на выходных, а и на выходных тоже уже дождь. Так что вот в такой поздней осенней погоде примиряемся, готовимся, настраиваемся. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть крабы и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: нежный заряд.
1: Я считаю, что вещь не до конца твоя, если ты не носил ее в течение нескольких лет и не отпечатал на ней свой силуэт. Я ношу куртки, ботинки, да что угодно, до полного износа. Все, кто меня знают, это уже не продолжение цитаты, это моя вам мысль. Все, кто меня знают, сейчас бы сказали, что не, ну, Серег, ну это прям точно, вот ты говоришь вообще без вариантов. У меня потому что если штаны не протерлись, значит их можно продолжать носить. Но оказывается, есть еще такой невероятный человек в этом мире, зовут его Киллиан Мёрфи, который вот такой же философии жизненной придерживается. Он тут, кстати, снова попал в новостные таблоиды. Дело в том, что сын Киллиана Мёрфи вышел впервые на красную ковровую дорожку, и все ахнули и поняли, что тест ДНК-то, как говорится, и не нужен. Отец молодой, прям вообще один в один. Давайте дальше двигаться по семейным узам, кстати, в том числе. София Коппола, дочь Фрэнсиса Форд Копполы, режиссера блистательного «Крестного отца», 18+, понятное дело. Но и сама София Коппола сняла грандиозный вообще фильм, который называется «Трудности перевода». Он, конечно, такой уже взросленький достаточно, начало 2000-х годов, 18+, но если не смотрели, обязательно поглядите. Так вот, София Коппола однажды сказала: «Никогда и никому не говори, куда ты едешь отдыхать». И от себя еще добавлю, особенно если все в это время уже работают, а осень за окном. Ну и Федор Михайлович Достоевский финалит сегодня наш нежный заряд. У Федора Михайловича только одна сложность. Беда только в том, говорит он, что я все никак не могу выспаться. Скоро-скоро, Федор Михайлович, это я про выходные. А вы о чем подумали? Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама. Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Вот вам не только новости еды, но еще и прямиком с другой планеты, потому что иначе их никак не объяснишь. Пока кто-то борется с хандрой, кто-то пытается понять, что делать с его собственным бизнесом и вообще зарплатой в целом, в сети обсуждают десерт в полене. Да, вы не ослышались, все верно. Новости, естественно, из Москвы, откуда же еще к нам могут такие прилететь. Ресторан «Притча» в Москве открылся относительно недавно, в декабре прошлого года, и позиционирует себя как заведение современной русской кухни. Поэтому, как шутят в комментариях, ну как же без тирамису в березовом полене? На необычную подачу обратили внимание в социальных сетях, и сейчас вирусится видео, которое сняла одна из посетительниц. Официант выносит к столу кусок березового ствола, внутри которого спрятана прямоугольная форма с десертом. Сверху на тирамису разложены небольшие темные кусочки. По задумке, я обожаю это слово, которое все косяки объясняет, по задумке конструкция должна выглядеть, будто десерт решили добыть прямо из леса. Я надеюсь, не из такого, который у нас прямо сейчас здесь настраивается в Мурманске. Оттуда, конечно, прямо вот из недр не хотелось бы тирамису доставать. И как пояснили в ресторане, десерт находится в отдельной форме, которая не контактирует с деревом и проходит обработку. Березовый элемент – это не полено из леса, а сервировочный предмет. И он проходит отдельную какую-то там, понятное дело, обработку. Но это полеты в космос, какие-то настоящие. Пока люди здесь на Земле пытаются решить какие-то бытовые, очень понятные, простые вопросы, там, накопить на творог, например, тут в Москве, знаете ли, десерт в полене. Обожаю, конечно, их эту какую-то отдельную жизнь. Давайте к разговору, кстати, про творог. Тут Матвей Сафонов, футболист, уже легендарный наш, который первый стал обладателем аж двух лиг чемпионов, стал еще и лицом рекламной кампании молочного бренда «Эко-Нива». Спортсмен, кстати, да, к автомобилям не имеет пока никакого отношения. Спортсмен стал лицом коммуникации, построенной вокруг идеи натуральности. Ключевой постулат компании – натуральность как основа. Компания продолжает обновлять визуальную коммуникацию «Эко-Нивы», и в начале сентября они представили новый дизайн упаковки, один из центральных элементов которого стала ушная бирка коровы с указанием года основания компании. Вы спросите, при чем здесь Матвей Сафонов? Сейчас мы до этого дойдем. По замыслу бренда этот символ должен подчеркивать идею сохранения натуральности на всех этапах производства. Скоро Матвей Сафонов появится, я обещаю. В компании связывают выбор футболиста с его профессиональным и ответственным подходом к спорту и работе. Ну, вот видите, я же обещал. В «Эко-Нива» считают, что эти качества созвучны принципам группы, которые она связывает с ответственностью и качеством производства. Я бы, если честно, новую модель автомобиля так бы и назвал, чтобы ехал Макс Байков и приговаривал: «Эко-Нива хороша», ну и что-нибудь еще на своем, на автомобильном. К разговору, кстати, про Матвея Сафонова. Я вам точно подтверждаю, что сейчас это очень актуальный герой, даже если он от вас принципиально далек. Дети, потому что врать не будут. И как-то недавно был я на детской площадке, да, есть у меня такое хобби, и смотрел, как пацаны играют в футбол. И тот, кто стоял на воротах, естественно, приговаривал о том, что я Сафонов, я Сафонов. Потому что вспоминаю я наши игры в футбол примерно 20 лет назад. Там российскими футболистами даже за версту не пахло. Никто не хотел быть Валерием Карпиным в свое время. Вот тебе Рональдо, Рональдиньо, Зидан, еще к Бекхэм, естественно, все мечтали быть тем чертовым красавчиком, который до сих пор выращивает какие-то помидоры и даже в этом хорош. Будь ты счастлив, Дэвид, пожалуйста, еще выкладывай свои фотографии и видео. Так вот, если уж дети в это играют, значит, точно сейчас один из героев нашего времени, достойный спортсмен, который на мировом уровне нашу страну представляет. Я это все к чему? Вы творожок-то положите себе с утра и позавтракайте, пожалуйста. Не забудьте, у нас для этого, собственно, эта рубрика здесь и создана. Полярный эспрессо, если что, только что был на 104,5.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Чудо-звук.
1: Ах, как я люблю, когда остается у нас еще больше минуты до окончания трека, а уже звонят наши слушатели, ну, потому что явно хотят заполучить призы. Вы даже не представляете, что вас сегодня будет ожидать. Сейчас с этим будем с вами в моменте здесь разбираться. Спонсор рубрики ИП «Шапитько» Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Давайте познакомимся для начала с нашим игроком, возможно, единственным, возможно, под номером 1. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей. Ох, Алексей, Алексей. Не знаю, конечно, получится у вас сегодня или нет, но ставка прям высока, потому что мясорубка нам на каждый день новые и новые призы предлагает. Если у нас в первый день нашего розыгрыша была банка тушенки, потом был бенто-торт, то сегодня у нас, Алексей, и это сейчас не ирония никакая, если что, как-то приготовьте, наберите воздуха в легкие, у нас 2 килограмма свиной лопатки разыгрывается этим утром. Ну вот узнаем, Алексей, случится ли вам ее забрать сегодня радостно, или это будет делать другой человек. Вам сейчас ставлю композицию. Кстати, у нас хамские каверы продолжаются в рубрике «Откуда звук?», потому что так над этой песней еще я не слышал, чтобы кто-то издевался. Мы ее слушаем, потом вспоминаем, кто же в оригинале это ее исполняет, и, возможно, те самые 2 кило свиной лопатки в ваши руки вот так вот легко упадут. Поехали!

0: Так нежно и беззаботно «What the hell is going on» никто еще никогда не произносил в таком tropical house стиле. В оригинале-то кто эту песню это поет, гимн всех бездельников? Выбирайте, пожалуйста. Из предложенных вариантов это Arctic Monkeys, Coldplay, Radiohead или Muse. Алексей, 2 кило лопатки на кону.
1: Очень сложно, но пусть будет Coldplay.
0: Я понимаю. Главные плакальщики нашей мировой сцены, как их назвали очень едко, музыкальные критики. Алексей, но это не они. 488-448. Ставки-то у нас сегодня повышаются. Звоните к нам в студию. 2 килограмма свиной лопатки. Вы сейчас думаете, что там вообще за цифры такие говорят? Чистая правда. Разыгрываем сейчас от магазина «Мясорубка». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Иван. Ну что, лопаточки вам сколько? 2 килограмма нормально подойдет? Взвесить вам?
2: Да, конечно.
0: Ну, а что нет-то? Как вас зовут?
2: Антон.
0: Ну что, Антон, кто в оригинале-то поет? Точно это не Coldplay. Из вариантов это Arctic Monkeys, Radiohead или Muse?
2: Muse.
0: Отлично. Мэтью Беллами такой, чего? Это не моя песня. И будет прав. 488-448, Arctic Monkeys и Radiohead. И 2 килограмма свиной лопатки прямо сейчас на кону. Знали бы музыканты, для чего они на эту песню писали. Я думаю, что восхитились бы, если честно, сейчас. Доброе утро.
1: Доброе утро, Алексей.
0: Здравствуйте, Алексей. Ну что, Radiohead или Arctic Monkeys?
1: Пусть будет Radiohead.
0: Ну, а что бы нет, если это верный вариант ответа. Я вас поздравляю. И давайте оригинал послушаем, чтобы вспомнить, как песня-то вообще звучала. И вот здесь все вместе сейчас. Ну, а что нам еще под такую погоду-то подпевать? 21 сентября, кстати, вышел этот трек, но он не из будущего к нам прилетел. А вместе с нами остается с 1992 года. Вообще, сколько десятилетий-то уже прошло. Чума какая-то. Кстати, вот этот гитарный шум в начале, это абсолютно задуманная история, потому что, когда соло-гитариста пригласили на запись, он говорит, я эту нудятину играть не буду. И хоть какого-то дисторшена и энергии решил добавить и просто долбанул по струнам. А продюсеры сказали, о, вот так вот хорошо, давайте это на записи, пожалуй, оставим. И все эти десятилетия мы этот трек Тома Йорка тащим с собой. Ну, кстати, вот насчет авторства Тома Йорка тоже вопросики были, потому что взяли они элементы из песни 72-го года, и там судебные иски, и все это вроде решили. В общем, такая очень наполненная, пестрая песня. Ну, как ей, какой ей еще быть с таким скандальным-то бэкграундом? Мы Алексея поздравляем. 2 килограмма свиной лопатки вам сейчас достается. Да, готовьте ваши ручки, подставляйте. За эфиром буду рассказывать, как же их заполучить. Но это наш не последний розыгрыш такого шикарного приза. В 9.50 и в 10.50 будем продолжать это делать здесь на 104.5. Так что находите время, дозванивайтесь к нам и забирайте такие, ну, правда, шикарные призы. Давненько настолько грандиозных розыгрышей у нас не было. Спонсор рубрики «Мясорубка» продолжает расти. На Челюскинцев 26/1 открылся 6-й и самый масштабный магазин сети. За 5 лет компания прошла путь от локального проекта до эксперта в мясной культуре. Сегодня «Мясорубка» — это качественные продукты и открытое производство, активная поддержка спорта и собачьих приютов региона. Оцените новый формат магазина и разделите философию вкусной жизни ВКонтакте «Мясорубка».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Как всегда вовремя, Макс Байков этой студии. Доброе утро тебе.
4: Доброе утро, Сереж Сачков. Слушайте, и в рамках программы «Сохрани свой мозг надолго» я эту неделю езжу разными маршрутами. Ну, обычно я выезжаю на проспект Ленина, там, из-за вот бывшего рок-н-ролла, там, по дворам добираюсь туда, и все, и потом поехал. И вот так практически все лето и катался. Думаю, дай-ка проеду по Шмидта. Это было позавчера. Проехал по Шмидта. Ну, в принципе, неплохо. Совсем другое движение, другие настроения там, хотя время одно и то же, но, очевидно, вот как-то геометрия дороги, она меняет настроение. А сегодня я повернул по вот это через, как его некоторые называют, чертов перекресток, полярный Зорик Непович.
3: Я почему-то сразу подумал об этом месте.
4: Там хорошо, все нормально, хотя чудеса там происходят до сих пор, но смысл в том, что достаточно быстро, и тут было мое удивление, когда я выехал на Кнеповича, и вот начиная от гостиницы «Моряк» и дальше туда, до перекрестка с Буркова, да даже, наверное, до проспекта Ленина, если смотреть, там разлом Сан-Андреа произошел на этой полосе, куда делся асфальт. Там просто какая-то жуть. Я давно там не ездил. Я еду, да что так? Это как будто бы яма на яме. Вот посередине вот этот разлом. Какая-то жесть творится.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц 655-655. К разговору, кстати, про разломы Сан-Андреас, я думаю, что все на самом деле очень резво у нас починится. Я потому что буквально вчера наблюдал ситуацию.
4: Не успею. Сегодня 17-е.
3: Смотри.
4: Единый день.
3: Я тебе рассказываю, как у нас это святой день, да. Как у нас это делается. Забираю вчера ребенка из детского сада, идем домой, и я потом иду вечером по делам. Это, то есть, разрыв там буквально 2 часа, наверное, между этим был. Мы когда с ребенком из садика выходили, только-только вот этот ямочный ремонт во дворах на Гвардейской начинался, только они вот своим царь-гудрон свой расчехляли. Через 2 часа все уже было закатано, поэтому даем буквально сейчас 20 минут, все, они решат,
4: Сережа,
3: на этом участке.
4: А это после вашего вчерашнего эфира. А я говорил, надо четче произносить твой адрес. Кому-то сделают. Вот сделали, но не тебе.
3: Ну, хотя бы по дороге в мой двор, и на этом спасибо. Обсуждаем другое с вами сегодня. Вообще не дворы, раз Макс сегодня в студии, значит, автомобильная тема у нас на
4: карте. Так, смотрите, какую статистику нашли. Несмотря на развитие систем помощи при парковке, самый опасный маневр, который часто приводит к авариям и страховым случаям, это по-прежнему движение задним ходом. Из-за этого маневра происходит 22% всех страховых случаев по ОСАГО и 11% по КАСКО. Так вот, по данным компании Росгострах, чаще всего такие аварии случаются в зонах с ограниченной видимостью. Ну, это, сами понимаете, это парковка, дворы. Собственно говоря, в остальных-то случаях задом ездить и не надо.
3: Ну, странно, да,
4: И не ездят. Хотя, когда-то была такая новость, что в каком-то царстве-государстве, так как машина сломалась, и чудик ничего не придумал лучше, то есть не нашлось рядом эвакуатора, чем несколько километров таращиться назад.
3: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, как вы оцениваете свои навыки вот такого маневрирования, и чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или наоборот передом. И какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение. Все, как всегда, для вас открыто. И у нас дождь, я так понимаю, да, там на улице все-таки покапывает.
4: И не только дождь. Дело в том, что ночью, очевидно, кроме дождя еще что-то происходило. Листва ослабла и потеряла, как по мне, так 20% из наличия на вчерашний вечер.
3: Это к чему мы тут Пришвина и Бианки включили? Вы будьте внимательны, пожалуйста, и аккуратны на дорогах, потому что у нас как только чуть-чуть дождик пойдет, тут же к нам сообщение про дорожные ситуации. Нет, вы, конечно, звоните. Мы эти звонки всегда ждем, принимаем и передаем дальше. Но лучше давайте без них обойдемся.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем с вами сегодня в утреннем круиз-контроле, как вы оцениваете свои навыки вот такого вот маневрирования задним ходом, и чаще всего въезжаете на парковочное место именно так или все-таки передом. Какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле?
1: Да, дело в том, что мы эту тему не первый раз обсуждаем, и вот представляем себе авторынок и какие машины с какими аксессуарами, ли еще тогда даже не встроенными в большинство автомобилей, помощниками по парковке, да. Раньше были, и сравниваем статистику, которую сейчас предоставили, ничего не поменялось по-прежнему. Это самое... Вот первое, это что, когда попадают люди в страховую компанию, хоть по ОСАГО, хоть по ОСАГО, это случается при движении прямо. Ну, там понятно, перестроение, плюс камушки, еще что-то там, кто по КАСКО, они там веточка упала, чуть-чуть трещинка появилась, надо менять стекло. Да, это правильно. А следующее, это как было 15-20 лет назад. Движение задним ходом, так и сейчас практически главная причина аварии и ДТП.
0: Кстати, вот ты историю рассказывал, и нам в эту тему еще ездок написал сообщение в нашем мобильном приложении. Добрый день. Однажды выехал из двора, проехал 3 дома и сдохло АКПП. Назад едет, вперед нет. Вернулся задним ходом во двор.
1: Тут надо ставить аплодисменты.
0: Это безусловно, это мы да. С удовольствием.
1: И ездок еще продолжает. Много лет сопротивлялся помощникам, но парковки становятся теснее. Воткнул камеру сзади, удобно, да? Каким бы асом себя вы не считали. Ну, тут момент все-таки привыкания, это раз. Потому что камера камере рознь, когда ты перескакиваешь, допустим, с одной машины в другую. А у меня такая практика была. Они абсолютно по-разному показывают. И абсолютно это разный дивный мир. У меня было с чем сравнить Outlander и Нива. В топовой комплектации, она, соответственно, тоже оснащена. Вот у нас, кстати, на картинке Сереж там изображен в камере на экране, да. Нивы.
0: Все для вас.
1: С помощью задней камеры сделан этот снимок. Так вот, и это абсолютно разные. И камеры, понятно, и экраны, но природа взяла свое, правда, она достаточно давно готовила Outlander и мою жену к тому, чтобы расстаться с этим бонусом в виде камеры заднего вида при парковке, которая включается. А, в общем, там не было никогда омывателя. Ну и, соответственно, ты проехал чуть-чуть, и вот она уже грязная. И я все время ей так пальчиком подтирал ее, эту камеру, чтобы она вот всегда ею пользовалась. Ну, не всегда это мог делать там и так далее. Короче, умерла. Сколько получается? 1.5 года назад вся эта функция.
0: Ты такую паузу
1: камера,
0: не делай.
1: Камера еще жива, но вся эта функция, в общем, голова здорова у Outlander. А вот эта функция отскочила. Специалисты сказали, ну что делать, надо голову менять. Голову менять, это денег больших стоит. Я обратился к супруге, говорю, Анастасия, ты как там, навыки, помнишь? Она говорит, да я давно уже туда не смотрю, да, она заляпана всегда. Я же говорю, природа взяла свое. И ту-ту-ту, все прекрасно.
0: К разговору, кстати, комментарии от наших слушательниц, их прям достаточно уже накопилось. В нашей группе в ВК вот Маргарита, в частности, написала, я паркуюсь задом. Приходилось парковаться в неосвещенном дворе в полярную ночь, ничего не видно, как ни смотри. Поставила камеру именно для этого случая, ну, конечно, помогает, но если светло, то паркуюсь без проблем по зеркалу.
1: Это правильно, хорошо. И главное, что по зеркалам, потому что до сих пор наблюдаю в моем дворе Ландфрай,
0: в твоем,
1: кстати, тоже, потому что люди пытаются развернуться в моем дворе, когда не хотят въезжать в твой.
0: Да это не я тебе уже объяснял.
1: Короче, смысл в чем? Когда заезжает, ну, как правило, это вот такие, видно с высоты, что это автомобиль такси, да? И порой с краю видно, вот так присматриваешься, с собакой гуляю и смотрю, как таксисты разворачиваются. И, к сожалению, даже водители такси до сих пор, что они делают? Они делают вот этот вот правый поворот тела и любуются не по зеркалам, а пытаются выехать задним ходом, повернув голову направо и смотря через, как правило, затонированное заднее стекло. Но, ребята, это грубое, жуткое нарушение, как учили нас в автошколе.
0: Рассказывайте вы, как вы оцениваете свои навыки вот такого вот маневрирования. Чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом. Какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле? 488-448, группа ВК мобильное приложение. Ну и автохит вот сейчас уже самостоятельно и начнется уже. Автохит. переводе с моего языка kiss is back — это означает, когда вот задним ходом сдаешь и в кого-то все-таки
1: поцелуй
0: впечатался.
1: Заднюю плоть.
0: Спасибо большое.
1: До хруста.
0: Не знал, как сформулировать. Пускай это только в автохите останется, таких случаев у вас не будет, но пока рассказывайте, как вы оцениваете навыки маневрирования, ну и про дорожную ситуацию нам тоже сообщать не забывайте. 488-448, круиз-контроль продолжается.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Встречайте обновленный «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин для города. Для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: У меня, конечно, почувствовать немного времени было, но кажется, что достаточно тепло у нас в Мурманске, несмотря на дождь начавшийся.
2: Достаточно тепло. Слушайте, хорошо тепло. Вот тут Сереж слезы вытирал. Он прям смотрит на эту осень, говорит, меня прям распирает. Ой, рвет глаза.
1: В лучшем смысле
2: давай,
1: этого
2: рассказывай
1: слова, да.
2: Про погоду. Любит человек такой. Я, честно говоря, я вот всю люблю в Мурманске, за исключением 25 и выше градусов тепла.
1: Подписываюсь.
2: А, кстати, и мороза тоже.
1: То есть 25 неважно, с каким знаком, так себе тебе. У нас прямо сейчас, правда, слушай, хороший плюс 10 градусов для утра 17 сентября. Прекрасная погода, мне кажется. Обещает нам сегодня аж до плюс 11. Пойдем с вами на повышение, но при этом дождь в течение всего сегодня четверга будет нас с вами сопровождать. Да, если честно, не только в течение четверга. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, и
2: недели. Ну, это у тебя такой какой-то, ближе к официальному прогнозу, я так полагаю. Потому что другие источники кто куда. Кто-то меньше дождя дает, кто-то дает перерыв в этих днях с дождем.
1: Ну, в любом случае, мы уже во второй половине сентября, поэтому зонтик нужно всегда держать нам наготове. Ветер у нас южный, до 9 метров в секунду сегодня, поэтому, возможно, что-то более бодрое, в смысле осадков, он нам сегодня принесет. Ну, кажется, вполне себе, да, приятная погода. И на таких показателях у нас плюс 10, напоминаю, прямо сейчас в нашем городе. Давайте возвращаться к теме обсуждения.
0: Круиз-контроль.
2: И в качестве возвращения хочется отметить сокращение светового дня. А как парковаться, знаете, прекрасно летом и ночью. Задним ходом паркуешься, все видно, а вот потом наступает темнота, вот так вот, чик, шторки закрываются. И тут уже, конечно, совсем другая штука. У меня есть один нюанс в Ниве. Знаете, когда дилер вам напихивает туда различных бонусов, которые стоят черти сколько, чтобы, ну, как бы, чтобы, понятное дело, заработать. И, как правило, отказаться от вот этого чуда, когда ты уже приехал, особенно это было у меня так в Москве, ты уже как бы не можешь. Но цена обговорена, и туда что-то включено. И зачем-то, хотя в комплектации моя машина уже задняя полусфера была тонирована на заводе в комплектации, они мне затонировали еще сильнее. И для меня вопрос посмотреть назад, он вообще отпал. Там в любую погоду, солнце, не солнце, вообще ничего не видно, черная дыра. Плюс, конечно, детей туда усаживаешь, и они сразу отрубаются, потому что там темно. Но и посмотреть при парковке задним ходом исключительно, как учили в автошколе, только зеркала. Ну, понятное дело, вот в это ты можешь смотреть, но от меня избавили как бы зеркало заднего вида с помощью этой тонировки, но зато есть камера. И вот в камеру иногда нет-нет, да посматриваю плюс по зеркалам.
1: А сегодня у вас вообще спрашиваем, как вы оцениваете свои навыки вот такого вот маневрирования? Чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом? И какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле?
2: За эфиром поговорил с Натальей. Давайте послушаем Наталью.
3: У меня опыт 15 лет уже, грубо говоря, стажа. Сменила 3 машины. Четвертая машина у нас уже такая, одни из последних. Она там напичкана датчиками, парктрониками и вот как раз задней камерой. Поняла, что я вот ей вообще не хочу пользоваться. Почему? Потому что я считаю, что я вот буду потом от нее зависеть. Потеряю все свои навыки. И если я поменяю или когда я поменяю машину, я не смогу без парктроников и без камер. Для меня это, так сказать, прокачивание своих навыков. То есть, чем сложнее ситуация, и я не пользуюсь этими парктрониками и камерами, тем я больше молодец.
2: Наталья, респект, Наталья, молодец. Я вот, честно говоря, вот с такими же чувствами Ниву и покупал. Потому что это проездив на автомате, я думаю, ну как-то это все скучно. И теперь ездишь не скучно. А еще Наталья добавила, мы же спрашиваем про то, как вы паркуетесь на парковке, стараетесь задним ходом сразу сдавать, да, чтобы мордой вперед. Она говорит, я вот если сзади суеты нету, никого, и есть несколько секунд свободных, я всегда задом припаркуюсь. А если, конечно, кто-то там в спину дышит, то и перед видом заеду, а потом нормально выезжаю.
1: Нам Андрей оставил сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро. На моем автомобиле и систем помощи при парковке стоит только камера заднего вида и мое чувство габаритов. А вот на рабочем автомобиле есть система предотвращения от наезда на пешеходов. Реагирует на все и тормозит очень резко, что вызывает испуг и недопонимание ситуации.
2: О, Андрей, я вас понимаю, потому что слышал жалобы одной знакомой. У нее был премиальный автомобиль, mm-hmm. который был напичкан вот всем этим. Как только наступила зима, она потеряла возможность парковаться в принципе вообще, потому что система реагировала у нее каким-то образом, и, по-моему, не удалось ее победить, и автомобиль был заменен в ближайшее время. В общем, смысл в том, что система не давала припарковаться, все время пищала, тормозила, срывала вот эти маневры из-за того, что где-то чуть-чуть снежок торчит. Понятное дело, машины узко стоят, не так, как привычно для этого автомобиля.
1: Нам еще Михаил звонил за эфиром и говорит, что всегда паркуется задом, потому что, как учили в спецшколе, ты не знаешь, что будет дальше. Поэтому, говорит, всегда делаю так, чтобы выезжать было в итоге проще и быстрее.
2: Это да, но есть один нюанс. И он, кстати, опять же зимний, потому что сейчас уже начинается период прогрева автомобилей утром. У большинства есть дистанционное такое или иначе управление. И если вы паркуетесь близко некоторые к домам, ну, так получается. У нас, допустим, есть там, кстати, к твоему дому тоже парковочка Да-да. Прилегает. И когда зима наступает, то я все равно пытаюсь туда мордой запарковаться, чтобы не дымить под окна с утра.
1: За это отдельное тебе спасибо. Мы сегодня в круиз-контроле у вас узнаем, как вы оцениваете свои навыки вот такого вот маневрирования. Въезжаете на парковочное место задним ходом или передом, и какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Напоминаем, принимаем звонки и сообщения не только по теме нашего эфира, но и по дорожной
2: Очень
1: ситуации.
2: Очень надеемся, что там все хорошо.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: системы и системы кондиционирования, техническая мойка, запчасти в наличии и на заказ, комфортная зона ожидания, бесплатный кофе, Wi-Fi, обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
4: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
1: Круиз-контроль.
0: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Несмотря на развитие систем помощи при парковке, самый опасный маневр, который часто приводит к авариям и страховым случаям, это по-прежнему движение задним ходом. Из-за этого маневра происходит 22% всех страховых случаев по ОСАГО и 11% по КАСКО. По данным компании «Росгосстрах», чаще всего такие аварии случаются в зонах с ограниченной видимостью, например, на парковках или во дворах.
1: Ты представляешь, я сейчас вспомнил мое первое, не ДТП, а повреждение автомобиля. Оно как раз и было при движении задним ходом.
0: Ты готов рассказать?
1: Год, конечно, или... год 2000 год, первый автомобиль, Запорожец, белый, с блестящим бампером. Но там бампер как-то он все равно вот так вот близко очень к телу автомобиля прилегал. И во всем виноваты женщины. Я приехал в колледж, и мне надо было развернуться перед колледжем, но тут в ворота заходит, а я разворачиваюсь, вот именно так в ворота задом сдал, и потом так из территории выехал. И тут в ворота заходит наш педагог по психологии. Девочка только выпустилась из университета и пришла вот первый год. Она сама стеснялась, но мы уже второкурсники.
0: Ну, уже, конечно. Конечно.
1: Не скрою, она мне нравилась. Поэтому автомобиль был поврежден.
0: Скажи мне, кто тебе не нравился 18 лет?
1: Я смотрел... все равно был избиратель.
0: Хоть и
1: автомобиль у меня был Запорожец. Вот. И сдавая задним ходом, я утыкаюсь в ворота. Вот в эти. Бам! Я понял, что да, на парковке не надо смотреть на женщин. Надо смотреть исключительно в зону парковки.
0: Прекрасный тост. Алексей нам оставил комментарий в группе во ВКонтакте. Всем парковочный привет. Паркуюсь только задом, чтобы передом выезжать. Помогает камера задней и парковочный радар производства Тейс. Красота. Ах да, участвовал как-то в одном из первых пауэр-паркингов. Уверен, намек понятен, пишет нам Алексей.
1: Да, у нас же вот в череде этих, достаточно долго это делать тоже невозможно. Более 10 лет, по-моему, у нас продолжалось все это дело. Когда-нибудь мы обратно к этому вернемся. Надо, чтобы волнообразные движения произошли. Так вот, и у нас всегда элемент парковки задом был. Но в какой-то момент, год на третий или на четвертый, мы решили, а почему бы нам не сделать так? И вся трасса была выстроена по движению задним ходом. Это был очень оптимистичный настрой организаторов в лице меня, потому что я тогда жил во дворе тупиковом и парковался исключительно вот в финале этого двора, и каждый день по нескольку раз мне приходилось, и у меня было представление в принципе о людях, о том, что все умеют, наверное, так, как и я. Несколько лет, когда ты живешь и каждый день вот задним ходом выезжаешь, ты в какой-то момент начинаешь задним ходом ездить лучше, чем передом. Но, короче, дисквалификации у нас было вот в этом соревновании, где было исключительно движение задним ходом, большое количество. Но зато появились люди-алмазы, на которых ты смотришь такой, вот бы все так ездили. Человек и передом классно ездит, и задом. Очень круто.
0: Нам Татьяна оставляет комментарий. Когда только получила права 18 лет назад, села за руль отечественной пятерки, работала в то время торговым представителем. В день было примерно 20-25 точек в разных городах области, то есть около 30 раз в день нужно было найти место для парковки с учетом офиса, заезда в магазин и дома. И как-то вот поддержу Алексея, сразу пошло, что парковаться удобнее задом, чтоб передом всегда выехать можно было. А еще, если машина стоит передом к дороге, то ее можно, например, подкурить, если заглохло. Есть доступ к капоту, если что. Из 7 автомобилей, которыми я владела, камера заднего вида была только на одном, но ей почти не пользовалась, как и ранее, ориентируясь по зеркалам.
1: Да, это как ездить на велосипеде и как плавать. Если вы вот так привыкли, научились, это очень круто. Этот навык, он, к счастью, не забывается практически никогда.
0: Чтобы все успеть, давайте еще один ваш комментарий просчитаем. Один как минимум. Иван нам оставил сообщение в нашем мобильном приложении. По поводу парковки задним ходом без использования камеры было 2 случая в жизни. Первый был на Камри. При выезде с парковки возле дома по привычке посмотрел в зеркала, включил заднюю передачу, и слава богу, была камера. Потому что она показала дворника, убирающегося прямо возле машины, слегка в согнувшемся состоянии. Вот если бы не камера, да, случилась бы беда.
1: Так, и Иван продолжает. Второй случай произошел уже этим летом на Шевроле Тахо. Почему-то отказала камера, и парктроники задние сдавал задом. И ни в одном зеркале не увидел припаркованную Ладу Весту. Благо, скорость была маленькое и обошлось без сильных повреждений. Вот тут очень пожалел, что камера не работала.
0: Рассказывайте, как у вас, как вы оцениваете свои навыки вот такого вот маневрирования? Чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом? И какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле? 488-448, мобильное приложение, группа во ВКонтакте. Как вы видите, у нас все работает. Принимаем ваши сообщения сегодня в круиз-контроле.
2: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Этим утром в круиз-контроле у вас узнаем, как вы оцениваете ваши навыки маневрирования, чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом, и какие помощники парковки задним ходом есть у вас в вашем автомобиле.
1: Ну, понятное дело, что все оценивают высоко. Но тут важно не переоценивать.
0: Наталья нам оставила сообщение, говорит, у меня камера за 10 лет изрядно потускнела, а поскольку я ленивая и вспоминаю о том, что надо ее заменить только во время маневра, всплыли в памяти былые навыки, когда парктроником и камерой был фаркоп и перешла на интуитивную парковку плюс боковые зеркала. На парктронике надежды нет, они часто залепляются снегом, а еще пользуюсь услугами прохожих. Для многих подсказать точное движение – это некое развлечение, за что им огромное спасибо. Даже дети с удовольствием принимают участие, но тут уже приходится, конечно, контролировать.
1: Кстати, возвращаясь к нашей прошлой теме про экзамены и билеты ПДД, там есть такой билет, где вы должны выбрать, типа, подать сигнал, самому совершить маневр, либо попросить прохожих. Ну, там по-другому написано, но смысл в этом. И правильный ответ – это действительно попросить прохожих. И, кстати, Никита присоединяется, говорит, так вы что, ребята, про самый простой, про самый древний, но про самый надежный парктроник забыли. Это же фарков. Я говорю, ну так это же, Никита, в моменте-то иногда случается, что и повреждается соседнее транспортное средство, которое, допустим, вам к попе вы паркуетесь. Говорит, ну в основном, конечно, не на парковках таких, а так, если к зданию, вот там вот тук и почувствовал.
0: Есть еще такая же дорогая услуга, кстати, ты не пользовался просто, наверное, ни разу. Ты вот даешь человеку 2000, он ложится у тебя под задние колеса, и ты сдаешь назад до звука человеческого. А, все, значит, дальше не стоит уже сдавать.
1: Так делать не надо. Александр пишет, есть такое выражение, на старуху бывает проруха, авария – дело случая, в нее может попасть любой человек. Я стараюсь, пишет Александр, прислушиваться к своему внутреннему голосу. Главное в этом деле не торопиться и лишний раз убедиться в безопасности маневра. Святые, конечно, слова. А почему пишет про аварию? Да потому что на самом деле движение задним ходом, вот этот маневр, это один из самых частых поводов, кроме движения прямо, когда, как правило, все и случается, обращение по ОСАГО и по КАСКО. 22% по ОСАГО обращений и 11% по КАСКО в страховые.
0: Август нам оставил сообщение, говорит, маневрирую, маневрировать умею, сразу паркуюсь задним ходом, чтобы потом выехать передом. Делаю все действия не спеша, хоть и стоит парктроник, который ни разу не подвел. Выравниваю машину по линиям, чтобы не только я смог открыть дверь и выйти из машины, но и водители и пассажиры соседних авто по парковке. Зеркала и чувство габаритов авто плюс навык визуального контроля расстояний до срабатывания парктроника. Камер заднего вида нет, говорит нам Август. А у нас есть зато звонок в нашей студии.
1: Спасибо за сообщение, Август. Доброе утро.
2: Алло, здесь? Доброе утро.
1: Как зовут вас?
2: Алло, Александр.
1: Александр, говорите.
2: Была история, раньше был дальнобойщиком в Москве. Проехал перекресток, где надо было грузиться. А у меня был американец, с полуприцепом, 14 метров. 18 метров. Длиной. Ну, я сходил, узнал, там ли мне грузиться. Они такие, дай сюда заезжай. Говорит, дай задом немножко и поворачивай к нам. Я такой иду от них, смотрю, у меня сзади никого нету. Прохожу, сажусь в кабину, снимаю тапочки, сажусь за руль, хоп, включаю заднюю передачу. Слышу, мне уже сигналят. Не могу понять. Останавливаюсь, опять одеваю тапочки, выхожу. У меня на прицепе был фаркоп. Сзади мужик ехал на десятке, у него, она заглохла, он под меня встал сзади меня. Я его, фаркопом разбил фару. Я говорю, да как-то, я только что, шел, никого не было. Буквально прошел 18 метров и все. Вот такая вот ситуация была.
1: Слушайте, Александр, это проблема в тапочках. На самом деле. Время тратится. А, еще один вопрос ключевой для большинства дальнобойщиков. Сколько тапочек за свою карьеру вы потеряли?
2: А у меня американец тапочек ни разу не терял. Потерял один раз ножик только, положил на ступеньку и забыл его.
1: Ясно. Спасибо большое за историю.
0: Обсуждаем с вами сегодня, как вы этот маневр совершаете, как вы оцениваете свои навыки в нем, чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом, какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение Power Hit Radio. У нас давайте еще мы сейчас одну песню Dua Lipa послушаем, будем потом уже закругляться, но вы свой комментарий еще успеваете оставлять, у вас целых 3,5 минуты.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: В утреннем круиз-контроле сегодня спрашиваем у вас, как вы оцениваете навыки такого вот маневрирования, въезжаете на парковочное место задним ходом или все-таки передом? Какие помощники парковки задним ходом есть в вашем автомобиле?
1: И все-таки, конечно, многие очень позитивно оценивают свои навыки, но жизнь говорит о другом. 11% обращений по КАСКО и 22% всех страховых случаев по ОСАГО происходят именно во время маневрирования задним ходом. Наталья пишет: «Доброе утро. Mitsubishi Outlander паркуюсь по габаритам, чаще передом, задом выезжать мне легче. В машине нет никаких помощников для парковки».
0: Вот ты знаешь, мне отдельное удовольствие, конечно, читать девичьи комментарии, когда мы здесь в круиз-контроле какую-то автомобильную тему обсуждаем, и сегодня у нас их прям большое количество. Девушки, вам спасибо большое, что вы ваши сообщения оставляете. Не боитесь, садитесь за руль. Да, иногда случаются недоразумения, давай так мы мягко это назовем, но это не повод оставлять вождение.
1: Но это уже совсем другая статистика.
0: Продолжайте.
1: Кстати, комментируя Наталью, можно сказать, она пишет про Outlander, Mitsubishi. Мне удалось стать владельцем прям нескольких моделей и еще на больших прокатиться. И я отмечу, что Lancer, Outlander, Pajero, Grandis и... Вот когда ты переходишь с одной машины в другую, то ты как будто в той прошлой машине. Какая бы ни была геометрия, какая бы ни была панель, все равно ощущение габаритов, оно в этих автомобилях присутствует, за что японцам огромное спасибо. Андрей пишет:
0: «Здравствуйте, когда на рабочей машине, а это КамАЗ, всегда прошу кого-нибудь посмотреть, если сдаю задом. Когда на маленькой машине, даже не задумываюсь. Никогда не пользовался парктрониками, камерами заднего вида, только зеркала».
1: Ну, на этом что? И будем останавливаться. Спасибо большое всем за комментарии. Пользоваться зеркалами в первую очередь, а уж потом все эти электрические, электронные помощники.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц, Кольский 110/1, 655-655.
1: Всем хорошей езды, прекрасной парковки. Ну и счастливого четверга. Встречайте Катю Новикову здесь в прямом эфире через несколько
0: Макс
1: минут.
0: Макс Байков, спасибо тебе за круиз-контроль.
1: Пока.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет: старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников. The time has come and I don't know.

все-таки не удержались мы с вами сегодня. И есть у нас информация о дорожном происшествии. Анатолий только что позвонил нам за эфиром. Говорит, что уже от молодежки есть сложности с движением в сторону севера. А все дело в том, что в районе дома Ленина 35 троллейбус догнал Прадик, к сожалению. Так что начинает там пробка собираться. Будьте внимательны, учитывайте это. И вообще, будьте аккуратны на дороге в принципе. Напоминаем, пробка от молодежки уже начинает собираться в сторону севера. I'm

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Кажется, с нашим текущим темпом жизни сил на улыбки остается все меньше и меньше. И некоторые специалисты видят в этом куда более глубокую биологическую причину. На 104.5 «Две минуты с пользой» с вами Соня Баженова. Приветствую. Радость и эмпатия с биохимической точки зрения – это невероятно энергозатратные процессы. Наш мозг прагматичный и очень жадный до калорий дядька. Чтобы выдать базовую реакцию раздражения или тревоги, ему не нужно шибко стараться. Древние механизмы выживания штампуют стрессовые гормоны на автомате. А вот чтобы искренне улыбнуться, посочувствовать кому-то или просто порадоваться мелочи, коре головного мозга нужно запустить сложнейший каскад реакций. Требуется синтезировать дофамин и серотонин, сжечь приличную порцию молекул АТФ нашей клеточной энергии и глюкозки. Для организма это прям настоящее усилие. Вот вы никогда не замечали, что разозлиться в моменте всегда проще, чем порадоваться от души? Не зря же существует выражение «вспыхнул как спичка». Когда мы живем на пределе, не досыпаем и пытаемся просто вывести очередной день, мозг переходит в режим экономии. Он отрубает все премиальные, так сказать, функции. Искренняя радость и эмпатия летят в корзину первыми, потому что для базового физического выживания они не обязательны. Отсутствие улыбки – это чаще всего не дурной характер, а признак тотального истощения. Поэтому, если сегодня у вас нет сил на дежурную улыбку коллегам или случайным прохожим, то не корите себя. Но если кто-то в этой суете нашел в себе ресурс искренне улыбнуться вам, цените это, друзья, и улыбнитесь в ответ. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Катя Новикова вернулась в нашу студию после суточного отсутствия.
1: Ну, откуда вернулась? Ну, ладно, после суточного вернулась. Доброе утро всем, друзья.
0: Доброе утро, Катерина. Вернулась не только ты, еще и Селин Дион.
1: Ну, ты, конечно, рядом нас поставил.
0: Ну, абсолютно верно. Ты знаешь, у нее, правда, отсутствие было чуть подольше. 6 лет она не давала никаких концертов. Но причиной была не лень или какое-то большое количество денег.
1: А были причины.
0: Да, есть, на самом деле, не самые веселые для этого основания. Дело в том, что так неплохо она заболела. У нее синдром мышечной скованности. Есть и такая болячка, как выяснилось. Вот и, наконец-то, объяснение ее, ну, прям безумной худобы. Но не помешало это Селин все-таки вновь выйти на сцену, а там 30 тысяч человек.
1: О,
0: и они, как говорится, all by myself. И my heart will go
1: on. А вот это вот power of love.
0: Кстати, кстати.
1: Ну, кому что? Знала, что спеть.
0: Вот, так что, друзья мои, возвращаются все. Если вы думаете, что, ну, мне уж поздно начинать, мне уж сколько, мне уж 23. Нет, я думаю, что в любом возрасте главное желание, вообще возможно все, и даже сопки взять да попереворачивать. Вот с таким вот настроением начинаем наш сегодняшний четверг. Ты как, с нами, Катерина?
1: А, нет, я с вами. Ну, давайте как-нибудь так немножко поступательными движениями все это будем делать.
0: Я
1: это
0: никогда
1: ты уже разогнался с 7 часов утра.
0: Она-то подхватывает, Екатерина.
1: Вот я рядом.
0: А мы здесь для этого, собственно, и нужны, для того, чтобы друг другу вот этот вот импульс передавать. Да-да. Ваши утренние ведущие, Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Да, это мы.
1: Все, что, доброе утро,
0: говорим. Ну, конечно, куда же без этого.
1: Здравствуйте.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте BLG-omega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Политическая реклама.
4: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые».
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
6: Катя Новикова и Сергей Сачков.
5: «Двое против сна».

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8.
2: А у нас уже плюс 11,5 градусов, которые нам обещали только к обеду. А мы уже этих показали. Показатели максимальных взяли, да и достигли. Успели с Катериной еще обменяться мнениями частными по поводу погоды.
1: Ну,
2: да, Катя говорит, да, приятная погода.
1: Классная
2: у нас
1: погода.
2: Вообще.
1: Ну да, немножко моросит дождь, но он какой-то такой, знаете ли, не помеха прогулки сегодняшней, но вообще плюс 11, прямо прекрасно.
2: Суперски. И обещают нам, что дождь у нас будет в течение всего дня, и сегодняшнего, и завтрашнего. В общем, привыкайте. Поздняя осень у нас уже начинается, да, вторая половина сентября, именно под этим знаменем у нас проходит. Ветер у нас сегодня южный, до 9 метров в секунду. И ты знаешь, началось то самое время, когда Макс Байков стал обращать внимание на световой день.
1: Ну, мы-то уже давно на него обращали внимание.
2: Заговорили уже об этом, понимаешь?
1: На самом деле, 8 часов вечера уже темно.
2: Да какое 8? 7.15
1: у нас. Ну, 7.15 закатушка происходит, конечно.
2: Закатушка.
1: Я пока так это назову.
2: Сейчас, Катя, лапти переоденет.
1: Ага, чуть-чуть.
2: И в наш стильный эфир будет возвращаться. У нас плюс 11,5 градусов. Напоминаем, моросящий дождь и при этом приятнейшая погода в этот четверг.
1: Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
0: У нас утренник.

О ситуации на дорогах и все, к сожалению, про одно и то же место в нашем городе. Игорь нам написал сообщение. Авария с троллейбусом на съезде к Моллу, и, судя по повреждениям, и скорой это надолго. Да, Ленина 35 в сторону севера. Врезался троллейбус у нас в Прадик, сообщают нам. И да, действительно, без машины скорой помощи все-таки, к сожалению, не обошлось. Будьте внимательны, будьте аккуратны. И сообщают наши слушатели, что пробка собирается уже от Молодежки в сторону севера, поэтому, если вам срочно куда-то нужно, перекладывайте свой маршрут, и вообще будьте внимательны.

0: шоу. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт Сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsete.rf.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Как мы отметили в прошлом выпуске программы, фотографии квартиры в объявлении о продаже должны быть такими, чтобы потенциальный покупатель на просмотре в квартире сказал:
3: на фотографиях она лучше смотрится.
2: Кстати, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сегодня покупатели рассматривают не только фото в объявлении, не меньше внимания уделяется текстовой части.
3: Тексты очень востребованы, это удобно, многие любят читать. Чуть ли не добрая половина покупателей предпочтут увидеть текст, потом фотки. То есть сейчас немножко меняются потребности, меняются подходы. Из приятного, сейчас в агрегаторах нет ограничений в буквах, в словах, то есть можно сделать тексты очень большими. Избегать сокращений, в этом нет необходимости, не писать там хор-сост, слова полностью расписывать. Для удобства ориентации в тексте стоит разбить это как минимум на абзацы, ковром это все не писать. Чудесно, если еще и вы разобьете на объекты внутри этого объекта недвижимости. То есть в целом квартира, там то-то-то, инженерный момент.
2: При составлении текста объявления эксперт не советует пользоваться искусственным интеллектом.
3: Часто это встречается. Очень не рекомендую использовать ИИ в создании текста, потому что это пластмассовое предложение, оно отталкивает, отторгает, и пользователи чувствуют, что это нечто роботизированное, отсюда не формируется лояльность, нету симпатии, доверия, и все вот важное для того, чтобы, в принципе, склониться к тому или иному предложению. Конечно, тексты надо составлять самому, и делать их повествовательными, описательными.
2: Как отмечает Константин Винзовский, единственное задание, которое можно поручить ИИ, это проверка текста объявления на ошибки.
3: Вы уверен, когда что-либо приобретаете, всегда хотите контактировать с интеллигентным, образованным, тактичным, честным, порядочным, отзывчивым продавцом. Конечно, если у вас ошибки в тексте, без пробелов и так далее, но это как бы немножко вас характеризует. Успех создается из мелочей, грамотно составленный текст, опять же демонстрация грамотности самого человека, продавца, гарантия того, что сделка будет с расстановочкой вся организована. Покупатель, конечно, на это реагирует, да и вы себя поставьте на место покупателя, я думаю, что это тоже о чем-то говорит. Поэтому, конечно, текст должен быть без ошибок.
2: И еще раз подчеркнем, сегодня текст объявления приобретает все большее значение для покупателей. Это подтверждается в общении с ними на показе квартиры, когда практически все говорят: да, мы это читали, мы это знаем.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт Сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsite.rf.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.

0: Дмитрий. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта. Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20.
1: Так, друзья, мы знаете, куда мы сегодня отправимся? В королевство. Есть там и материковая часть в Западной Европе, и разные острова всякие, и даже в Карибском море есть у них кусочек. Что хочу сказать. Значит, там морской умеренно теплый климат, там выращивают тюльпаны, там катаются на велосипедах, и вообще это дело очень сильно любят. И что еще хочется сказать? Ну, язык там...
2: Что-то особо ничего нет, да, я так понимаю?
1: 1 января у них там отмечают Новый год, но...
2: По 5 пальцев на руке у местных жителей, я понял.
1: И разные праздники. Если у нас это в основном связано с какими-то событиями в нашей истории, то там сплошные дни святых. Вот так вот.
2: Например, нет, ты нам расскажи все, пожалуйста.
1: Например, день святого

0: Мартина у них есть, День Святого Николая у них есть.
1: Солнце закатывается у них, подобное. Вода кипит при 100 градусах.
0: Невероятной красоты парк цветов, как я уже сказала, там и тюльпаны, и всякие цветочные шоу, и домашние животные, видимо, этого парка ходят и бродят. Там интересные факты, что это самая густонаселенная страна Европы. А флаг, кстати говоря, у них тоже триколор, несмотря на то, что официальным цветом государства считается оранжевый. Ну, поскольку вот династия вот эта правящая, она имела, носила, вернее, такое название, где оранж присутствовал. И в переводе, собственно, означает «дом оранжевых».
1: А ты говорил, что рассказать нечего. Да.
0: Ну и что? Говорят, что велосипедов больше, чем людей. Не знаю, не проверяла. Но и существует в этой стране налог на собак.
1: Это их начало гимна, да? Велосипедов, да, больше, чем людей.
0: Собак.
1: Потом вторая строчка. Ла-ла-ла-ла. Где мы сегодня?
0: Ребята, мы в Нидерландах.
1: Вот так, да. Поджидает нас там Рейбл, как нам сказала сейчас переводчик, о котором мы сейчас спросили.
0: Что он означает?
1: Собственно, что это означает? Это означает фамилию исполнителя, потому что зовут его полностью Стивен Сэмюэл Рейбл.
0: То есть сам себе, что ли, посвятил песню «Человек»?
1: Нет-нет, это его псевдоним творческий, да.
0: Понятно.
1: Он просто как Майли Сайрус решил все лишнее откинуть. Она осталась Майли, а он, простите, Рейбл. Да, 37 лет человеку, судя по его фотографиям, которые мы сейчас можем видеть в социальных сетях, прям с психоделом все у него. Нормально, хорошее у него отношение.
0: Художник, да. Знаешь, вольный. Вот такая ассоциация.
1: Это точно. Давненько он уже свою музыкальную карьеру начал. Его, кстати, активно певица Кеша поддерживала. Помнишь, такую была популярная в 2010-х годах? И вот поддерживалась, ты знаешь, попал он все-таки в музыкальный чарт, ну, хотя бы Нидерландов. А там, глядишь, еще когда-нибудь повыше поднимется. Да, давайте его песню Magic послушаем с вами прямо сейчас. Вообще, оценим, стоит ли оно вот эти вот 15 лет мытарства того, или, может быть, пойти на кассу ему уже работать.
0: Не, ну как, ну а мы такие, да, судьи кто?
1: Ну, в смысле? А почему?
0: Так уже занимает высокие
1: строчки. Да он-то ладно, а почему мы судить-то его не можем при этом?
0: Нет, обязательно, хорошо.
1: Но только за эфиром, понятное дело.
0: Да, обсудим.
1: Rainbow Magic сегодня на первом месте у нас в золоте чарта в... Где?
0: Нидерландах.
1: Вот, помнишь, молодец, хорошо.
2: Золото чартов.

Все-таки трек оказался лучше, чем псевдоним исполнителя. Рейбл сегодня у нас в золоте чартов на первом месте в Голландии со своей композицией Magic. Будем следить за его траекторией. Может быть, и в другие страны покруче, побольше сможет в итоге забраться этот исполнитель. Спонсор рубрики – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев, срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатна. 78 51 50, Рогозерская 20.

Ну, еще немножко вам информации. Мы тут весь час сообщили о том, что у нас в районе Ленина 35, если ехать в сторону севера, было ДТП, и скорая туда тоже приезжала, и пробка собиралась. Наши слушатели нам подсказывали от молодежки, но Андрей написал нам сообщение в нашей группе во ВКонтакте, радостное сообщение о том, что пробки нет. Надеюсь, и с теми, кто, к сожалению, попал в ДТП, тоже все в полном порядке. Сообщите нам еще, пожалуйста, если увидите что-то на дороге, какие-то происшествия. Но лучше бы, конечно, без этих звонков обойтись. Будьте внимательны, будьте аккуратны абсолютно каждый день. И сегодня, в этот четверг, тоже.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Только ты произнесла волшебное слово «мясорубка», тут же у нас раздается звонок нашей студии. Сейчас, Катерина, будем твое новогоднее желание, понимаешь, кому-то другому передавать. Разыгрываем 2 килограмма свиной лопатки. Екатерина, вот как от сердца отрываем.
1: Нет, я свинку только в шашлыке люблю, в остальном случае...
2: Ну и живи свою грустную жизнь. Доброе утро!
1: Доброе утро, как вас зовут?
3: Доброе утро. Антон.
2: Антон, здравствуйте.
1: Вы слышали, что мы разыгрываем, да?
3: Да, слышал.
2: Так, что человек-то звонит, ты думаешь? 2 килограмма свиной лопатки. Да какая разница, Катя? Во-первых, это подарок от мясорубки, который меняются у нас каждый день, потому что банку тушенки разыграли. Бента-торт был сегодня. Слушай, я не понимаю просто, что нас даже завтра будет ждать. Мы идем пока на какое-то повышение. Магазин «Мясорубка» будем разыгрывать завтра. Весь целиком, в котором все это есть.
1: Другие-то мурманчане хотят тоже там побывать, но у Пауэр, знаете ли, особые места.
2: Это точно. Смотрите, да. Что будем сейчас с вами делать, Антон? Будем обсуждать с вами сегодняшний день, 17 сентября. Задача будет у вас архипростая. Нужно всего лишь да или нет отвечать на наши утверждения. Мы вам называем событие и какую-то подробность про него. Если думаете, что это действительно так, это такое случалось в истории, то тогда, конечно, говорите «да, так, такое было». А если чувствуете, что наврано, такое может быть, отвечайте тогда ваше «нет».
1: Нет, нет, вот так же.
2: Желаю традиционно вам удачи. Ваши секунды.
1: Удачи, да.
2: Да, уже поехали, в принципе. По народному календарю луков день. Сегодня мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами. Верите в такую примету?
3: Нет.
2: А вы чем занимаетесь там в свободное время тогда? Чтобы прогнать духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину.
1: Ой-ой-ой.
2: Да? 17 сентября, Всемирный день безопасности пациентов. В основе этого дня принцип «не навреди». Все верно?
3: Да.
2: Это старейший принцип медицинской этики вообще, в принципе, не только 17 сентября касающийся. 1598 год голландцы открыли остров Маврикий. Причем открыли они его повторно. Может такое быть?
3: Может.
2: Конечно, потому что за 90 лет до этого остров увидели португальцы, но как-то не впечатлились и им не заинтересовались. 94 года назад основан Литературный институт имени Горького. Причем сам Горький в нем никогда не учился. Да или нет?
3: Нет.
2: Вы, кстати, вот... Подождите, нет, это не учился?
1: Или учился
3: не
1: все-таки?
3: Учился. Не учился.
2: Да, все, тогда
3: право,
2: плюс человеку, тогда да. Плюс. Институт открыли к 40-летию литературной деятельности писателя.
1: Да, да.
2: В 1922 году в России состоялся первый радиоконцерт. И сольным номером там, среди прочих, выступал флейтист. Верите в такое?
3: Да.
2: Ну и еще так заодно оркестр Большого театра. Плюс поставь человеку, у нас все верно, абсолютно. 13 лет назад вышла игра GTA 5. За 3 дня продажи дисков их продали аж на $10,000. Верите в такое?
1: $10,000.
2: Конечно, за 3 дня на 1 миллиард. Ты представляешь, за 3 дня всего лишь. В 1939 году родился режиссер Владимир Меньшов, и он получил «Оскар» за фильм «Любовь и голуби». Все верно?
1: Так и это.
3: Нет, конечно, «Москва слезам не верит».
2: Да, вообще суперски. Давайте успеем тогда еще один вопрос, потому что 41 год хоккеисту Александру Овечкину. А он дебютировал в сборной России еще в 17 лет. Да или нет?
3: Да.
1: Да, еще один плюс.
2: На тот момент самым молодым игроком в истории сборной России. Слушай, у нас такого не было еще, кстати, ни разу с тобой.
1: Слушайте, да, Антон, вы огромнейший большой молодец, но вот только, конечно, мужики с вилами подвели вас.
2: Ты понимаешь, ни разу у нас не было ошибки в народном календаре.
1: Не, почему? Есть недоверчивые люди, извини меня, такие приметы и вообще вот эти вот такие поверья в этом народном календаре. Антон, у вас 7 правильных ответов.
2: Супер, вообще все остальное прям образцово, вы претендуете сейчас на 2 килограмма свиной лопатки прям со всей силой. А вот достанется она вам или нет, узнаем только через час, потому что нужен еще игрок под номером 2. И только после его прохождения пути мы узнаем, кто же станет сегодня у нас победителем.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка» продолжает расти. На Челюскинцев 26/1 открылся 6-й и самый масштабный магазин сети. За 5 лет компания прошла путь от локального проекта до эксперта в мясной культуре. Сегодня «Мясорубка» — это качественные продукты и открытое производство. Активная поддержка спорта и собачьих приютов региона. Оцените новый формат магазина и разделите философию вкусной жизни. ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Вот как-то удивительно, по времени совпадает. Самая неприятная погода в Мурманске. Там кто-то пульверизатор включил у нас над центром города. И при этом самая приятная часть нашего утреннего шоу, выпуск новостей. Вот как это сочетается вообще? Ну, потому что их не я делаю, поэтому обожаю эту часть.
3: В общем, друзья, наливайте кофе, чай. Сейчас вам новости последний раз расскажу.
2: Закутывайтесь в отчетики ваши. Хорошо.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. Друзья мои, накануне в Мурманске состоялась пресс-конференция для журналистов, которую проводил глава нашего города Иван Лебедев. И вот, конечно, новостей немало. Кое-что расскажу сейчас в 10 часов, но еще будут новости по итогам пресс-конференции в следующих выпусках новостей. Вот с чего хочу начать. Проект быстровозводимого бассейна, строительство которого уже ведется на Кольском проспекте в Мурманске, не прошел государственную экспертизу.
2: О как!
3: Проектная документация получила отрицательное заключение. Это следует из данных на сайте Главгосэкспертизы России. Как сообщает издание «Северпост», техническим заказчиком проекта являлось ООО НКА «СОТ» из города Всеволожска, это Ленинградская область, да. А заказчиком была мурманская компания «Бассейн на Кольском». Подготовили проект, там другие товарищи из Санкт-Петербурга. В общем, по проекту планировалось построить спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, тренажерным залом. Ранее проект бассейна получил положительное заключение Главгосэкспертизы, но заявка подавалась управлением капитального строительства Мурманской области. Вот, оказывается, вот какие есть разности. И напомню, что ранее, а точнее в апреле, министр строительства Мурманской области Александра Карпова сообщила, что планируется, что строительство быстровозводимого бассейна на Кольском проспекте будет завершено в 2027 году. На тот момент подрядчик уже и котлован разработал, но, собственно, все это мы можем видеть, проезжая это местечко на Кольском. И там и котлован, там и работы ведутся, и, в общем, немножко, конечно, с отставанием от первоначального графика, сообщила министр, работы велись, но, тем не менее, это было связано с необходимостью корректировки проектной документации, потребовало времени, привлекало, ну, в общем, и отставание графика это повело за собой. Ну, вот строительный, напомню, что этот спортивный объект возводится в рамках концессионного соглашения с правительством Мурманской области совместно с компанией «Бассейн на Кольском». Что будет дальше? Пока вопрос остается открытым, никакой информации нет, но так или иначе, главную экспертизу проект не прошел.
2: Ты знаешь, удивительно, конечно, что вот на этом этапе возникают такие сложности.
3: Когда уже что-то прям такое там вырисовывается.
2: Да не то, что там вырисовывается. Я же до того, как работать здесь в утреннем шоу на 104.5, я ездил в офис в Первомайку в Дальнюю и каждый день проезжал мимо этой части нашего города. Там же были и взрывные работы, там какую только технику не пригоняли, что только там не бурили, поэтому, ты знаешь, бог с ним, с деньгами, хотя и об этом тоже можно, конечно, поговорить. Количество сил,
3: конечно,
2: уже вложенных в этот участок нашего города, не хотелось бы оставить его таким вот раскопанным и, знаешь, очередным памятником не случившемуся.
3: Слушай, ну вообще это местечко на Кольском проспекте какое-то такое не самое счастливое.
2: Местечко, слово мистика, я так понимаю.
3: Ну вот как будто бы, да, вспомни, неподалеку там что у нас? Заброшка бывшего общежития, по-моему, да?
2: Да, или все верно.
3: Общежитие все-таки, да, Мурманского технического университета. Огромное здание. Да,
2: которое в конце 80-х так и не было заселено и достроено.
3: Ты понимаешь, сколько лет оно уже там стоит? Потом автосалоны, которые бесконечно меняют свои названия. Потом там хотели построить вот недалеко от вот этого места, где сейчас ведется стройка бассейна, автосалон, да, какой-то, по-моему, или торговый центр.
2: Вот этого не помню,
3: и жители Мурманска отстояли это место, сказали, нам не надо этого. Да. И потом вот дело закончилось тем, что бассейн решили возводить. Ну, как-то все не складывается на Кольском проспекте.
2: Слушай, ну пускай все-таки сложится, потому что сейчас там уже и сваи какие-то стоят, и где-то глубинные глубинные работы были проведены, поэтому не хотелось бы в таком разрытом состоянии все это оставить, поэтому пускай котлован все-таки будет
3: найдите
2: у нас
3: найдите решение,
2: заполнен.
3: Хочется сказать.
2: Абсолютно верно.
3: Ну, давайте к пресс-конференции главы города нашего перейдем. Затронули там тему загруженности двух перекрестков. Это Ленина, Кирова, Кольский. Представили, да. И второй перекресток Баумана, Беринга, Кольский. В Чизпик там, конечно же, огромное количество транспорта скапливается. И каким образом предполагают решить и вообще будут ли решать эту проблему трафика. В общем, что сказал Иван Лебедев? Мы видим, что машин становится больше, я цитирую, по системе «Умный город». Сейчас будем смотреть, как наши светофоры можно будет настраивать. Про глобальные какие-то изменения перекрестков информации нет, в планах этого тоже нет. Это, в общем, делать мы не будем. Но по светофорам сейчас очень плотно поработаем, ответил глава города на вопрос о загруженности перекрестков Ленина-Кирова-Кольский, Баумана-Беринга-Кольский.
2: Ну, а там как будто и по-другому никак ситуацию не решить. Ты же не можешь еще несколько полос сделать.
3: А помнишь? Не знаю, помнишь ты или нет.
2: Алеша, дороги Смоленщины, это хотел сказать.
3: Не то чтобы дороги Смоленщины, но вот эти вот воздушные дороги, которые в проектах и фантазиях существовали.
2: Это ты «Пятый элемент» посмотрела наконец-то, да?
3: Некоторое время назад в Мурманске в том числе. То есть все-таки пытались найти решение. Так, что еще хочу вам рассказать. С начала этого года в Мурманске демонтировали уже 15 аварийных зданий. Очередной объект – это двухэтажный дом в проезде Владимира Капустина, дом номер 2, 55-го года постройки. Два подъезда там было, 8 квартир. В общем, все дело это снесли давно, и жильцов там расселили. До конца этого года власти города планируют снести еще 50 ветхих строений. Для сравнения, за весь прошлый год снесли только 15. А тут уже перевыполнен, знаете ли, план. И смотрит далеко в будущее. Но вот любопытная история. Глава города подчеркнул, что один из деревянных домов сохранят и сделают музеем. Однако объект должен соответствовать требованиям безопасности и быть все-таки в хорошем, надлежащем состоянии.
2: А ты знаешь, вот не зря все-таки дома сносят. Я хоть узнал, где у нас проезд Владимира Капустина да. в Мурманске находится, потому что такой улицы я еще, если честно, не слышал.
3: В Ленинском районе.
2: Да, я туда, если честно, заезжаю редко. В общем, в районе Свердлова и Миронова, вот там вот эта точка у нас находится, если вдруг вы не знали, где проезд Владимира Капустина. Но ты знаешь, как человек, который регулярно бывает на жилстрое, не то чтобы у меня такие своеобразные места для гуляния, родители у меня просто там живут, поэтому иду и смотрю, что ж там в округе-то происходит. Да. И ты знаешь, активно, конечно, дома ветхие сносятся, но еще работы впереди.
3: Непочатый край.
2: Целая, как говорится, петушинка, как на жилстрое говорят. Да.
3: Так, что еще хочу вам рассказать. В центре Мурманска остановку общественного транспорта установят у кафе «Юность». Об этом уже речь давно идет, и эта новость для нас не новая. Но вот, тем не менее, на пресс-конференции прозвучала все-таки дата, когда же эту остановку там появится. Дорожные работы должны завершиться до конца сентября. Напомню, там активно меняют асфальт, концепция «Чистое небо». В общем, все закатают в асфальт. Сейчас эту картинку уже можно видеть прекрасно. Ну, а после этого историческая остановка на историческом месте все-таки появится у кафе «Юность».
2: К разговору, кстати, про привычные места и остановки, как будто не всегда стоит именно этим фактом руководствоваться. Я потому что буквально вчера вечером проходил через площадь спорта, где у нас временно сейчас станция автовокзала разместилась. Слушай, так удобно, так клево вообще.
3: Кому?
2: Давай так.
3: Я просто другие мнения слышала.
2: Я потому что я ездил в свое время и на 105-м в Североморск, и ездил в Молочку на 120-м, если я не ошибаюсь.
3: Да,
2: потому что, когда у нас покинуло изящно здание автовокзала, была эта нижняя площадка, была верхняя площадка. Да. Особенно, если ты не знаешь, куда тебе идти, где тебе стоять сейчас. Все настолько понятно, все настолько открыто. Я прям вообще такой, а почему бы нам здесь бы не оставить водителя? Наверное, конечно, другого мнения.
3: Естественно.
2: Из выездов.
3: Вот и... Да.
2: Из этого кармана. Все это наверняка очень непросто. Мне, как пассажиру, показалось, что когда у нас все вот на одной местности, не на нескольких разных уровнях, все как будто это очень удобно. Но тут, конечно, стоит интересоваться мнением людей, которые ездят из Североморска.
3: Да, ежедневно даже пользуются этим пригородным транспортом. Ну, напомню, что привокзальную площадь обещали отремонтировать к 30 сентября завершить там все работы.
2: Ты год не уточнила, Екатерина.
3: 26-й.
2: Ну вот, теперь точно следим.
3: Ну и, друзья мои, последняя новость этого выпуска, вот о чем будет. А новогодние елки, как говорится, готовь сами.
2: Уже, что ли?
3: Ну так а что? Нет-то. Все, с каждым годом все раньше и раньше появляется.
2: Мне нравится степень наших аргументов в нашем эфире.
3: Да,
2: а что уже, а что нет-то? Прекрасно. Екатерина, давай новости.
3: Ну слушай, глава города сообщает об этом, значит, потихоньку можно смотреть туда,
2: что
3: в сторону
2: ты с этого-то не начала?
3: Праздников.
2: Конечно, рассказывай.
3: Я вот что хочу сказать, что, значит, он пообещал, что новогоднюю елку этой зимой поставят на прежнем месте.
2: Где?
3: Вот и у меня этот вопрос. Дальше. Хотя точные сроки, Иван Лебедев называть, воздержался. Бипорт нам об этом сообщает. Единственное, он уточнил, что перед подрядчиком поставлена задача завершить все работы до того, как центральную площадь Мурманска превратят в зимнюю сказку. Год тоже не уточняется. А вот теперь состоит вопрос. В разные годы, где только не ставили новогоднюю елку. У Меридиана, помнишь, ставили?
2: Ха, конечно,
3: у
2: кто ее открывал?
3: Ставили.
2: Кто ее
3: так
2: открывал?
3: Вот я помню, когда ее ставили даже в сквере у ДК
2: имени Кирова. Конечно. Давай пятерочку.
3: Вот так они. Что хотелось бы конкретики, друзья.
2: Ты знаешь, мне, конечно, еще выражение «зимняя сказка» немножко
3: зимняя сказка,
2: напрягает.
3: Да.
2: Я боюсь, что это, знаешь, стройматериалы просто снегом сверху присыпанные.
3: Прошат, да, как-нибудь.
2: Да, знаешь, такие «зимняя сказка».
3: Нет, подожди, гирлянду еще можно накрутить, неплохо будет смотреться.
2: Давай не подкидывайте.
3: А это арт-объект, она сейчас очень популярная.
2: Кать, пускай завершится реконструкция нашей площади уже поскорее. Без зимней сказки мы обойдемся в этом смысле.
3: Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-2200. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение – и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка, даже одного обеда, готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442. Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: У нас как будто герой какого-то чешского мультика. У нас сейчас за окном морось и сырость. В Мурманске на 104,5.
1: Ой, я их прям представила. В том числе. Такой, как водяной.
2: Но при этом, понимаешь, плюс 13 градусов у нас. Хотя обещали, что выше плюс 11 сегодня у нас не поднимется столбик термометра.
1: Продолжается.
2: Да и пускай это дальше двигается, даже несмотря на дождь, он даже как будто какой-то флёр такой, знаешь, очаровательный добавляет.
1: Но ветер тоже присутствует, 5-9 метров в секунду, но ветер дует южный, поэтому это довольно приятный такой вот бриз.
2: Давайте поглядим, что ждет нас в течение всего сегодняшнего дня. Дождь, как нам и обещали, с утра стартовал, так и до самого вечера у нас не закончится. Завтра, в принципе, ровно такую же картинку будем с вами ловить, но, возможно, понижение температуры все-таки к нам придет. Ну, буквально на несколько градусов, надеюсь, что мы этого не ощутим.
1: Вообще, конечно, если посмотреть еще подальше, потому что выходные совсем не за горами, суббота тоже в дожде, воскресенье туда, Сергей говорит, уже и не надо смотреть.
2: И
1: слишком многое может поменяться.
2: Переживать, как нам одна известная песня говорила, потому что у нас прямо сейчас плюс 13 градусов, и дождь он какими-то набегами у нас здесь оказывается. Надеюсь, что когда вы на улице выйдете, ничего на вас сверху капать не будет.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?», чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
4: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов.

0: ИБУ автомобилей, доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А, 25-25-50.
1: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Кіноспам.
1: Ну, здравствуйте.
2: Спонсор рубрики ИП «Шипитько» Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
3: Ну вот скажи мне, Катрина, ты когда-нибудь хотела сниматься в кино или в
2: Конечно.
3: Сериале в каком-нибудь?
2: У меня есть такой опыт.
3: Да у тебя прямо сейчас происходит.
2: 15 секунд славы.
3: Ты знаешь, они сейчас у нас здесь, прямо в нашем пауэр-офисе происходят. Дело в том, что открылся у нас новый сезон школьных экскурсий. В моменте у нас ребята из 4 класса 3 гимназии. Надеюсь, сейчас они слышат про
2: себя. Они слышат, помашите нам руками. Мы вам привет передаем. Третья гимназия, 4 класс.
3: Не слышит Макс Байков,
2: Макс
3: их внимание. Целиком
2: слушает.
3: Их забрал, ну, значит, потом еще раз обязательно передадим. Давайте не только про реалити, а про кино с вами сейчас поговорим, потому что рубрика у нас для этого прям и создана.
2: Итак.
3: Все сейчас спорят о том, какой же главный фильм окажется по итогам 2026 года. Кто-то ставит на «Одиссею» Кристофера Нолана 18+, кто-то говорит «Нет-нет, проект «Конец света» с Райаном Гослингом 18+, понятное дело. У меня, знаешь, свой фаворит, как бы сейчас сказала молодежь, нишевый, знаешь, фильм не для всех. Дело в том, что в конце этого года, в декабре, выходит у нас продолжение фильма «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом.
2: Я на прошлых выходных пересматривала этот фильм.
3: А знаешь,
2: он крутой.
3: Кто снимает продолжение?
2: Ну, так Брэд Питт и снимает.
3: Нет.
2: А кто?
3: Нет, Катерина, снимает его Дэвид Финчер.
2: А, точно, у них же там особые отношения.
3: Дэвид Финчер, если что, это социальная сеть, это Бенджамин Баттон, это девушка с татуировкой дракона, все 18+, и все очень интересно и классно. А исчезнувшая какая у него тоже появилась. И вот ты знаешь, по визуальному стилю прям сильно сразу понятно, что снимает Дэвид Финчер. Все очень мрачное, все какие-то полунамеки, полутона. В общем, с большим удовольствием посмотрим.

0: посмотрю, чем же там будут продолжаться у нас события оригинального фильма. Спустя несколько лет Клифф Бут, персонаж которого играет Брэд Питт, он меняет профессию и вместо вышибалы становится голливудским решалой. Mm-hmm. Человек, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разобраться
1: с неприятностями. Брэд Питт, конечно, в этом фильме.
0: Ты знаешь, в общем, должность новая, а суть прежняя. У него осталась. Да.
1: К разговору, продолжая разговор о том, кто хочет сниматься в кино и снимался ли, в Мурманске продолжают снимать кино, и вот режиссер Алексей Герман-младший лично ищет актеров для эпизодов. В 27-м году в Мурманской области планируют съемки фильма «Метель», уже есть название, это будет медицинская драма про самоотверженных врачей, которые работают на маленькой станции скорой помощи на крайнем севере. Юлия Снегири, Елена Лядова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, вот такие имена. Будем работать, говорит Герман-младший, сначала в Петербурге, а затем в Мурманске.
0: А потом «Снегирь на ветке», да, я так понимаю, будет снят.
1: Они встречаются сейчас часто, такие толстенькие, хорошенькие. В общем, в своих социальных сетях режиссер Алексей Герман-младший анонсировал поиск актеров на эпизодические роли, причем говорит, не надо мне записывать вот эти вот ваши традиционные актерские визитки. Будьте добры, пожалуйста, просто запишите монолог. Без выкриков, честно, эмоционально. Мы, дядя Ваня, будем жить. И так далее, и тому подобное. А дальше отправить на почту кинорежиссера.
0: А причем, зная подход Алексея Германа-младшего, я думаю, что прям на аналоговую почту, никакую не электронную, распечатайте ваши пробы, на бобину запишите, и ее отправьте по нужному адресу. Слушай, ну классный опыт, и режиссер-то какой сильный и серьезный.
1: И вот знаете, что цепляет? Говорит, для меня не имеет значения, снимался ли человек мало, или вообще это звезда сериала, или вообще никогда не снимался, шоу Рилы, говорит, смотреть не буду. Это то, что вот эти визитки, да, актерские. Поэтому присылайте, если хотите посмотреть все подробности в группе Центра развития кинопроизводства Мурманской области.
0: Но буквально несколько дней назад в Соединенных Штатах прошла уже 78-я церемония вручения телевизионной премии Эмми. Похоже на Грэмми, только без нескольких букв в начале.
1: Там красивые, нарядные все были.
0: В этом смысл. Даже на Муз-ТВ они такими приходят. Церемонию вела актриса сериала «Закон и порядок», и это была первая за 15 лет женщина, которая провела церемонию в одиночку. Распределены уже награды по итогам этой самой телевизионной премии. Больше всего статуэток получил, мне нравится эта вот приписка, комедийный сериал «Бухта вдов». Весело тебе, Катерина?
1: Да не весело, но актрисы там, конечно, очень красивые. Там и Николь Кидман, и, по-моему, Сандра Баллок, и кто-то Баллок, как там ее?
0: Я не знаю, что снимают в этом фильме, поэтому Буллок или Баллок, да. К разговору, кстати, еще про награды и сериалы, которыми вы можете заинтересоваться. Лучший драматический сериал, статуэтку ее забирает в этом дисциплине у нас.
1: Дисциплина, да, в этой номинации.
0: «Больница Питтетт», 2Т.
1: Ну что-то такое, Брэд, мы рассказывали Питтетт уже.
0: К ней не имеет никакого отношения. И буквально недавно вышел уже третий сезон этого сериала, где каждый рассказывает про один день из жизни одной американской больницы. В офисе здесь спрашивал у наших коллег, ну как вам, не говорят. Ну есть у нас здесь...
1: Генеральный
0: любитель, я вот так бы тебе его называл. Говорит, это прям вообще супер, это прям, давай обязательно присоединяйся и погляди, очень классная, сильная работа.
1: А в Мурманске состоялась премьера первого саамского фэнтези-эпоса «Мой север» называется этот фильм. На большой экран он тоже вышел. О самобытной культуре саамов, первый в России полнометражный фэнтези-эпос о древних легендах коренных народов Кольского полуострова, где проходили съемки. Это и Мурманск, и Териберка, и Лавозеро, и другие локации. Наш режиссер фильма «Уроженка Мурманска» Юлия Крылова. Фильм «Мой север», посмотрите, полнометражное кино.
0: Вот мне нравится, что вне зависимости от того, какие бы мировые премии у нас не проходили, какие бы грандиозные премьеры у нас не совершались, Катерина все равно нам рассказывает про наше, северное, региональное кино. Ты сама-то смотришь его? Не отвечай. Спонсор
1: как
0: рубрики...
1: Как это? Кинофестиваль «Северный характер» скоро в ноябре. Ребята, помните об этом.
0: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов. От ручной лепки, группа ВКонтакте «Мясорубка».
2: Она не может любить меня!
3: Я брата ищу.
4: Киноспам.

0: на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023-75-00-128-20.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
7: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11.25
1: на Power Hit Radio.
8: Политическая реклама.
9: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. «Справедливая Россия» требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
10: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
11: Катя Новикова и Сергей Сачков.
10: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП «Шипитько» Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Очень жарко у нас прямо сейчас в студии становится. Да. Все потому, что вместе с нами гимназия номер 3. Четвертый класс сейчас здесь в студии Power Hit Radio. Да, дело в том, что начался у нас новый сезон наших школьных экскурсий на Power Hit Radio. Ну и параллельно, так вам напоминаю на всякий случай, что разыгрываем мы сейчас призы от магазина «Мясорубка». И 2 килограмма свиной лопаты кому-то уйдут, не тебе.
1: Нет.
2: Давай, ты сейчас с этим смиришься.
1: Слушай, ну ничего страшного. Все лучше, как говорится, слушателям.
2: Плачь внутрь, Екатерина. Узнаем, кто нам сейчас дозвонился. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Алло, как вас зовут? Так, что-то
2: сорвался у нас,
1: со
2: к сожалению,
1: связью.
2: Звонок. Давайте еще раз перезвоним. 488-448. Набирайте номер нашей студии. И нам нужен, потому что игрок под номером 2 в первом раунде. Мы, кстати, очень неплохо справились с нашей задачей.
1: В первом, туре нам звонил Антон. Антон дал 7 правильных ответов. Кто сейчас на связи? Давайте
2: Доброе
1: познакомимся.
2: Утро.
1: Как вас зовут?
3: Здравствуйте, на связи Юрий.
2: Юрий, здравствуйте, в экспресс-формате.
1: Да, издалека тоже Юрий с нами разговаривает.
2: Напоминаем у нас, потому что секунды эфирные очень быстро бегут. Что сейчас у нас будет здесь происходить? Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Вы нам говорите либо да, либо нет, в зависимости от степени вашего согласия с этими фактами. Желаем вам удачи. Поехали.
1: Удачи.
2: Луков день у нас по народному календарю. Если дождь сегодня идет весь день, то осень будет теплой. Верите в такое?
3: Нет.
2: Вот вы
1: зря. Да зря.
2: Ну, а если утром начался дождь, значит, он закончится только следующим вечером. В этом нам прогноз погоды предлагает убедиться. 17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов. В 2026 году этот день посвящен неинфекционным заболеваниям. Да или нет?
1: В этом году?
3: Давайте,
2: И все правильно делаете. Лозунг его. Безопасная медицинская помощь в течение всей жизни. 428 лет назад открыт остров Маврикий, но изначально его называли Цейлон. Все верно?
1: Как думаете?
3: Нет.
2: И вообще плюс поставить для нашего
1: слушателя.
2: Это с Шри-Ланкой. Мы его перепутали, но Юрий держится, не сдается. 1932 год основан Литературный институт имени Горького. Правда, тогда он назывался Вечерний рабочий литературный университет. Да или нет?
1: Вечерний рабочий.
3: Думаю, так.
2: И располагался при этом в здании бывшей усадьбы конца 18 века. 104 года назад прошел первый в России радиоконцерт. Артисты исполняли свои номера вблизи обычной телефонной трубки.
1: Да ладно.
2: Верите в такое?
3: Верю.
2: И правильно делаете. Но их передавали не только на Москву, но и на всю страну в принципе. В 2013 году вышла игра GTA 5. Это самая продаваемая игра в мире. Да или нет?
1: Как думаете, Юрий?
3: По-моему, она позже вышла, нет?
2: В год до выхода, бог с ним.
1: Самая продаваемая.
2: Ее, самой продаваемой.
3: Самая продаваемая, да, конечно.
2: Ну, конечно же, нет, ни в коем случае, потому что пока есть Майнкрафт, его никто победить не может. В 1939 году родился режиссер Владимир Меньшов, и в фильме «Москва слезам не верит» он не только режиссер, но еще и актер. Было такое?
3: Да.
2: Все правильно. И давайте успеем последний вопрос у нас, потому что сегодня у Александра Овечкина, у нашего хоккеиста, день рождения. Восковая фигура Александра установлена в музее Мадам Тюссо.
1: Может быть,
2: да или нет?
1: Александр Овечкин?
3: Да, уже там.
2: Вообще киваю вам в ответ. Это первый случай, когда была создана фигура спортсмена из России. Не так, из России. Молодец.
1: Да. Итак, Юрий, что хочется сказать? Во-первых, сегодня всех подвел Луков день. Народный календарь. Были сомнения, что у Антона, что у вас, Юрий. Но у вас, Юрий, конечно, еще подвела игра GTA. Так, и поэтому две промашечки все-таки больше, чем у Антона.
2: А сегодня они прям решающими у нас оказались.
1: Да.
2: Все-таки и 2 килограмма грудинки уходят у нас все-таки не Юрию. Но вы сражались, как самый настоящий лев, за эту самую свининку, которую мы сегодня разыгрывали. Ждем вас завтра, потому что у мясорубки еще есть призы. Что-то в пятнице будет, я ума не приложу.
1: Нет, об этом мы только сами завтра узнаем.
2: Спасибо вам за игру. Будем сейчас за эфиром общаться с нашим победителем. Ну и напоминаем, что спонсор рубрики «Мясорубка» продолжает расти на Челюскинцев 26/1. Открылся 6-й самый масштабный магазин сети. За 5 лет компания прошла путь от локального проекта до эксперта в мясной культуре. Сегодня «Мясорубка» — это качественные продукты, открытое производство, активная поддержка спорта и собачьих приютов региона. Оцените новый формат магазина и разделите философию вкусной жизни ВКонтакте «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: Последний наш с тобой сегодня рабочий день, я чувствую, потому что идут уже за нами ребята, которые готовы нас подменить.
1: На пятки выступают и дышат в спину.
0: Энергетики, да, которые у нас прямо сейчас здесь в студии Power Hit Radio. Напоминаем вам, и в третий раз рассказали они о том, что...
1: Ну так, третья гимназия, потому что у нас сегодня в гостях...
0: Четвертый класс и первая школьная экскурсия нового сезона на Power Hit Radio. Друзья мои, на этом, как говорится, все, потому что будем сейчас вместе с ребятами подпевать в нашей песне дня и танцевать как еноты из известного мимаса. Желаю вам такой же энергии, которая у нас здесь вихрями закручивается. Ваши утренние ведущие до завтра прощаются. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Двое против 100.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Илон Маск готовит очередное шоу. Тесла покажет родстер следующего поколения 1 октября. Отмечу, выход спорткара переносили несколько раз, как сообщает Bloomberg. Показ его может стать одной из самых зрелищных демонстраций в истории. Компания часто использует подобные мероприятия для привлечения внимания покупателей и инвесторов. В анонсе появилась фраза «Пуск разрешен». Она отсылает к SpaceX и, по оценке Bloomberg, может подогреть обсуждение возможного слияния двух компаний. Маск давно продвигает Tesla и SpaceX вместе. Один из примеров – запуск автомобиля в космос в феврале 2018 года. Вишнево-красный родстер использовали как полезную нагрузку при первом старте ракеты. Ранее Тесла откладывала выпуск родстер второго поколения, сосредоточившись на наращивании производства уже выпускающихся электромобилей.
0: Акселератор.
3: АвтоВАЗ готовит к производству модели с более высоким экологическим классом двигателя Евро-6. Такой мотор получат запущенная в серию в прошлом году «Лада Искра» и новый кроссовер «Лада Азимут», сообщает пресс-служба концерна. Отмечается также, что система экологического менеджмента прошла очередной аудит и подтвердила соответствие международному стандарту и его российской версии. Высокую оценку, в частности, заслужило активное внедрение в производственные процессы робототехнических комплексов и машинного зрения, в том числе для контроля возможных протечек эксплуатационных жидкостей. Параллельно был подтвержден высокий уровень культуры производства. При этом особенно проверялись работы, выполненные в цехах сварки, окраски и сборки автомобилей семейства «Лада Нива». Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
4: Number one.
5: The Hit Music Station.

0: You're listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы — автосалон Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, /1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Политическая реклама.
4: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди». Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске в эти минуты торжественно открывают океанариум. После 4-летнего перерыва состоится первое представление для зрителей, ими станут лицеисты. Океанариум не работал с 2022 года из-за отсутствия обязательной лицензии. В 2026 году учреждение оказалось на грани банкротства. Этим летом в здании провели ремонт, приведены в порядок купол, холл, бассейн, освещение, входная группа, установлены новые кресла и звуковое оборудование. Получена бессрочная лицензия Россельхознадзора на использование животных в культурно-зрелищных целях. Также в полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками океанариума, сообщает Северпост. В Мурманскую область поступят 9 новых машин скорой медицинской помощи. Автомобили выделены в рамках программы правительства Российской Федерации по обновлению региональных автопарков скорой помощи. Отмечается, что служба скорой помощи в Мурманской области входит в тройку самых быстрых в стране. Всего за 7 месяцев этого года скорая помощь спасла около 98 тысяч жителей региона. В Мурманске продолжат устанавливать теплые остановки. Новые комплексы появятся в следующем году. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев накануне на пресс-конференции для журналистов. Все остановочные комплексы на участках, которые будут ремонтировать со следующего года, заменят на современные с онлайн-табло. В этом году в городе обновлены дорожные покрытия на 50 участках. Объем работ на 2027 год будет определен позже. Мурманскгорсвет проверил праздничную иллюминацию. Специалисты отвечают за исправность и безопасность конструкций. Проверили прочность крепежа, осмотрели тросы, кронштейны, узлы крепления, проверили натяжение металлических тросов, а также уделили внимание электробезопасности. Все поврежденные конструкции в городе и вышедшие из строя светодиодные модули заменили. Кроме того, специалисты настроили программное обеспечение контролеров для переключения световых сценариев. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Москва. Это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идей до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
4: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
5: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
4: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Поиски эффективны. Рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
5: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
8: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
9: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5. Торговый центр «Русь». Второй этаж. Телефон 70 70 90.
8: Правила конкурса «Я рисую Свенги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
12: You're number one. One hit music station.
13: Power Hit.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Политическая реклама.
7: Север дает стране огромные богатства. И северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
7: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: You are listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits. Get the hits.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. «Стахановец». Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
5: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104,5.
6: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
11: Your number one.
12: Hit Radio.
13: Check this out.
14: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы — автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
0: New and fresh music.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске на благоустройство дворовых территорий исторического центра города готовы потратить почти 85 миллионов рублей. Это следует из документации, опубликованной в единой информационной системе в сфере закупок. Заказчиком выступает Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема». Ремонтные работы запланированы в районе домов номер 24-22 по улице Ленинградской, а также номер 11-2 по улице Коминтерна. В планах обновления проезжей части, тротуаров, восстановления колодцев, устройства контейнерной площадки, а также наружного освещения и благоустройства зоны отдыха с шахматным столиком, урнами и скамейками. На ремонт двора на улице Папанина планируют потратить до 52 миллионов рублей. Там расположены дома номер 8, 10, 12 по улице Софьи Перовской, дом номер 5 и 7 по улице Пушкинской. В этом дворе в том числе установят площадку с детским и современным оборудованием. Предусмотрено благоустройство дворовой территории на улице Профсоюзов. Расположены дома номер 1 и дом номер 5 по улице Коминтерна. В план входит обновление проезжей части, восстановление покрытия детской площадки, тротуара, устройства лестниц. Подрядчику необходимо завершить работы до 15 октября 2026 года. Кинотеатр «Мурманск» могут переформатировать из-за небольшой посещаемости. Как сообщил глава города Иван Лебедев накануне на пресс-конференции, посещаемость кинотеатра довольно низкая, из-за этого рассматривается вопрос обновления формата. Рассматривают разные варианты, пока глобальных изменений не готовим, но ищем разные способы, как использовать эту площадку. Прекрасный зал, к сожалению, не загружен на 100%, рассказал Иван Лебедев. Напомню, 1 июня кинотеатр «Мурманск» закрылся на ремонт, сообщает «Комсомольская правда». Мурманск. Остановочный комплекс у кафе «Юность» установят в конце сентября. Об этом АИФ «Мурманск» на пресс-конференции сообщил глава города. До конца сентября завершатся дорожные работы на проспекте Ленина, и тогда у кафе «Юность» будет установлена остановка общественного транспорта. При этом остановка площадь 5 углов в районе дома номер 80 на проспекте Ленина останется на маршруте общественного транспорта. Мурманская область получила 4 награды на Всероссийском туристическом фестивале «Дива России». Он состоялся в Махачкале. В конкурсе участвовали более 700 проектов из 70 регионов страны. Первое место в номинации «Сувенир, стимулирующий к новым путешествиям» занял «Паспорт полярника». Арктическая кухня тоже признана лучшей в категории «Гастрономический турбренд». Второе место занял ролик «Почувствуй север» в номинации «Туристическое видео» и «Бренд на севере отдыхать», сообщает ГТРК «Мурман». Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 16.00.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: минут третьего в Мурманске. Приветствую всех настроенных на 104.5. Это программа Power Day в студии Соня Баженова. Предлагаю немного отложить время заявок по уважительной причине на 104.5 гости. Директор Мурманского медицинского колледжа, председатель Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста Андрей Савинков. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день.
0: И студентка второго курса медколледжа по направлению сестринское дело Дарья Щепина.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дарья. Люди не случайные у нас сегодня в гостях. Мы сегодня будем много говорить о донорстве костного мозга. Вот эти люди как раз-таки пришли не просто. Послезавтра Всемирный день донора, непростого донора, донора костного мозга. Дарья как раз донор костного мозга, тот человек, который, можно сказать, уже все это на себе испытал, поэтому много вопросов сегодня будет к Дарье. Но огромная часть населения вообще не знает ничего о донорстве костного мозга. Из тех, кто слышал о процедуре, просто слышал, половина считает вот эту донацию опасной для здоровья, и не просто для здоровья, для жизни человека. В общем, сегодня вы здесь для того, чтобы все мифы, так сказать, развенчать. Главный миф, что костный мозг берут из позвоночника, и это, я не знаю, повреждает позвоночник, нервную систему, вообще человека ломает. Давайте отреагируем вот на это.
1: Нет, это действительно миф. Костный мозг у нас вырабатывается в тазовых костях. Это специальные гемопоэтические стволовые клетки, которые потом выбрасываются в кровь. И главная задача костного мозга – это кроветворение. Вся наша кровь вырабатывается костным мозгом. Поэтому забор при донации, при заборе костного мозга забирается кровь, как при обычном... При обычной донации крови и ее компонентов. Это большинство сейчас случаев происходит так. Если кто-то знаком, например, со сдачей крови, компонентов крови, например, плазмы, то забирается кровь, через специальный аппарат отделяется плазма, все остальное возвращается человеку, плазма остается в специальном мешочке, который потом методом переливания, вот как при обычной капельнице, да, ставится больному реципиенту и переливается. Точно так же забирается костный мозг.
0: Вот это самое главное, что нужно донести, что костный мозг – это не равно спинной мозг, что это не в позвоночник к вам залезают и не оттуда что-то забирают, что это такой заводик по производству, ну, бытовым таким языком, да, по производству кроветворных клеток. Это вот эритроциты, лимфоциты, еще какие-то циты.
1: Да, и
0: это
1: там
0: все...
1: есть еще специальные гемопоэтические стволовые клетки, и при переддонации, для того, чтобы их активировать, колют 3 дня специальный препарат, для того, чтобы выброс этих клеток в кровь стал максимальным, чтобы при донации максимально вот собрать
0: отдать этот материал. А сразу такой вопрос, это не опасно, опять же, для человека, для донора, да, если ему что-то впрыскивают еще в течение 3 дней?
1: Ну, это препарат, который стимулирует выработку этих клеток всего лишь, чтобы их концентрация в крови стала больше. И вообще через 2-4 недели уровень этих клеток в крови восстанавливается в
0: организме. То есть способность организма все это восстанавливает. Я читала, что где-то от 3 до 5% стволовых клеток забирают у донора.
1: Да, все верно.
0: И они восстанавливаются в течение 2 недель в среднем. Но мы сейчас у Дарьи спросим. Вот человек, который совсем недавно, я так понимаю, попал в регистр. Дарья, расскажите вообще, как это все произошло.
2: Ну, вообще произошло это довольно-таки просто за счет того, что мы были на учебе. Одна из, скажем так,
0: преподаватели? Кто-то рассказал?
2: Инициатив. Инициатив в колледже, то есть у нас очень много всяческих акций, и одна из них была как раз-таки вступление в реестр доноров. В целом, ну, что требовалось от меня? Мне нужно было выйти из одного кабинета, зайти в другой, взять палочку, сдать палочку, все, от меня больше ничего не требовалось. Соответственно, это было...
0: Нет, как вы на это решились? Как вы решили, да, что да, я хочу, я могу.
2: Мне кажется, решение было принято в момент вступления, как раз-таки в момент выхода из кабинета, что я согласна на то, чтобы кому-то помочь. Позвонили мне днем, это было после дневного сна. Я думала, что мне будут предлагать какую-то рекламную услугу, но я услышала, что с вами хочет связаться реестр доноров. Вы согласны на обследование и процедуру последующую? Я мгновенно просыпаюсь. Да, конечно.
0: Так, ну первое, что я отметила, у Дарьи был дневной сон, значит, здоровый образ жизни, в принципе, Дарья ведет.
2: Нет.
0: Не очень здоровый?
2: Ну, с питанием у меня небольшие проблемы.
0: Ага. Так, я поняла. То есть, сколько времени прошло с того момента, как вы вступили вот в этот реестр, или регистр, как правильно он называется?
1: Регистр.
0: Регистр. До того момента, как вам позвонили и сказали, что ваши стволовые клетки нужны жизненно необходимы человеку.
2: Вступила в регистр где-то в октябре. Звонок у меня раздался в конце июня. Это был конец как раз-таки первого курса. Я прибегаю на экзамен. Мне позвонили, представляете, мне позвонили. После чего были направлены... Я направилась на анализы дополнительные, чтобы подтвердить, что я подхожу своему реципиенту. После чего через месяц-полтора со мной уже связались для того, чтобы организовать мой приезд и донацию.
0: Куда вы ездили? В Москву, в Питер?
2: Питер. Институт изучения онкологии имени Николая Николаевича Петрова, если не ошибаюсь.
0: Слушайте, я слышала, что можно вступить в регистр и за всю жизнь, за десятилетиями не получить вот этого приглашения, что на самом деле вот эта совместимость донора и реципиента, это такое редкое дело.
1: Ну, вообще считается процентовка 1 к 10 тысячам.
0: То есть для одного
1: реципиента можно перебрать 10 тысяч доноров и найти, вот, дай бог, одного. Так как наш национальный состав страны, соответственно, и вот этот генетический код в каждом человеке настолько разнообразен, наша история настолько разнообразна, столько желающих было, скажем так, покорить нашу страну, да, со всякими последствиями. Плюс наш свой собственный национальный состав разнообразен, поэтому генетический генотип очень-очень разнообразный, и подобрать в нашей стране донора действительно очень-очень сложно.
0: Дарья, что-то хотела добавить?
2: Я же общалась с врачом, как раз-таки, который вел эту процедуру, он говорит, что это действительно редкость, и редкость, что не все пациенты, не все доноры даже соглашаются, те, кто подошел.
0: То есть можно в регистр вступить, но тебе, когда позвонят, ты можешь отказаться, да?
2: Да. На самом деле, если я не ошибаюсь, можно отказаться вообще в любой момент.
0: В любой момент. Ну, честно говоря, ну, это уж такой моральный, этический, так сказать, аспект, да, отказаться, как можно отказать человеку, продлить его жизнь, собственно говоря, но это уже другая тема. Я читала, когда готовилась к интервью, о том, что у нас очень маленькая база доноров костного мозга. На наши 150 миллионов, которые живут в России, всего там порядка 200, что ли, или сколько сейчас тысяч?
1: Ну, вот есть обновленная статистика на 1 августа. Насколько мне помнится, у нас 400 с лишним миллионов населения в стране.
0: Ага, 400, слушайте.
1: 400 с лишним, да.
0: Я отстала немножко.
1: Если не ошибаюсь, 545 тысяч
0: доноров.
1: В регистре потенциальных доноров.
0: Да. А теперь давайте сравним, что называется. Вот с той же Германией, которая меньше России в несколько раз.
1: Ну, где-то 80 миллионов жителей, 12 из них в регистре.
0: Представляете?
1: Это больше, чем 10%.
0: Каждый девятый житель Германии – донор костного мозга. И в Израиле тоже там сколько? 9 миллионов живет, 10 миллионов, и 1 миллион в регистре находится.
1: Да.
0: Это, конечно, удивительно. Поэтому наша задача такая просветительская с вами, очень большая и серьезная. И, возможно, у кого-то из наших слушателей сегодня возникнут вопросы, вы можете тоже их задавать. Я напомню, что сегодня в гостях на 104.5 директор Мурманского медицинского колледжа и председатель Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста Андрей Савенков и Дарья Щепина, студентка второго курса этого медколледжа по направлению сестринское дело, человек, который стал донором совсем недавно. Мы только начали наш разговор, через несколько минут мы продолжим. You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai.
2: Опять интернет глючит.
3: Танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Аппарат! Мама рада! Охранят нас армата!
9: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
11: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
12: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
13: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибастур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. Мурманске сейчас плюс 11 градусов, ветер теплый, юго-западный 3,7 метра в секунду. Иногда что-то моросит, но не какой-то проливной дождь, и он не постоянный. В целом погода хорошая. Это отмечаю не только я, но и вот у нас сотрудники, все коллеги сегодня говорили, что как же тепло на улице. Что касается завтрашнего дня, уже известная информация. Погода будет облачной. И вот завтра уже временами дожди, причем такие могут быть серьезные даже дожди. Ветер днем северо-западный умеренный. Температура воздуха 8-10 градусов в течение суток. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибастур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5. Okay,
0: here we go. Power Hit Radio.
2: Pretty down to earth and real people.
1: И мы продолжаем наш разговор. Сегодня, я напомню, в гостях на Power Hit Radio гости. Ежегодно, вообще 19 сентября должно начать с этого, у нас Всемирный день донора костного мозга. Это буквально вот послезавтра, в субботу. Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается более 5000 россиян. Хотя я где-то слышала, что 10 тысяч россиян нуждаются. Ну, разная статистика. Неважно, много людей нуждается в костном мозге. И найти совместимого донора чрезвычайно сложно. И вообще найти вот генетического близнеца для пациента — это, ну, очень маленький шанс. Но этот шанс есть всегда. Сегодня мы как раз уделяем время этой теме — донорству костного мозга. Я сразу скажу, мы с гостями в студии сегодня будем много раз повторять, что это безопасная и хорошо изученная процедура. Для кого-то единственный шанс вообще на жизнь. Я напомню, в гостях директор Мурманского медицинского колледжа, председатель Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста Андрей Савенков. Еще раз здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
1: Вдруг только что кто-то присоединился к нашему эфиру. И Дарья Щепина, студентка второго курса медицинского колледжа. Сестринское дело изучает Дарья. Тоже здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Дарья, а вы когда пришли домой и сказали о том, что: «Мама, папа, я вступила в регистр, а через полгода вас вообще вызвали уже на донорство», что они вам сказали? Ты что, ну, с ума сошла?
4: Первая реакция — это буквально вот «Зачем?».
1: А вот, интересно, вот это про информированность.
4: Да, на самом деле...
1: То есть они испугались за вас, да. Правильно я поняла? Испугались,
4: да.
1: Так.
4: Потому что до сих пор еще существует мнение, что это мы прокалываем кость, выкачиваем оттуда.
1: Не просто кость, позвоночник. Как будто мы прокалываем позвоночник, выкачиваем, да, из него, да, все содержимое.
4: Да, да, да. Вот. Но на самом деле я быстро сказала, что нет, это очень простая процедура.
1: И начали объяснять.
4: Да. Я объяснила, что все нормально, не переживаем. После чего мама залезла сама, изучила все сама и теперь сама всем обо всем рассказывает.
1: То есть все, теперь сама начала просветительскую деятельность, так, да, сказать. Вот это правильно. Мы должны по цепочке друг другу это все передавать. Мы уже с вами сказали о том, что спинной мозг и костный мозг — это не одно и то же. Есть еще один миф, что сдавать костный мозг — это очень больно, опасно. Вот, Дарья, расскажите, как вы сдавали? Как,
4: ну,
1: это все
4: это
1: происходило?
4: Не вас больно. Вызвали? Я не скажу, что это приятно. Любое вмешательство в организм, оно, ну, организм реагирует.
1: Ну, что-то капризно, со мной делает,
4: скажем,
1: да,
4: так, да. Угу. Вот. Но на самом деле все достаточно просто. В течение нескольких дней идет активация, скажем так, костного мозга, чтобы он входил в кровоток с помощью препарата, который вводится подкожно, то есть это даже не внутримышечно, подкожно переносится гораздо приятней инъекции. Вот,
1: ну, давайте сразу, вот вам ввели этот препарат, вы себя нормально чувствовали, как будто ничего не произошло? Или что-то
4: я
1: чувствовали?
4: Я не замечала побочный эффект. Есть у него побочные эффекты, это повышение температуры тела и небольшая ломота в костях. То есть ощущается, как будто после тренировки, после спортзала, ага, идешь такой весь. Ага. Вот, я, честно сказать, не особо заметила эти побочные эффекты. Единственное, что когда меня спрашивали: ну как вам погода в Питере? Ой, у нас, ой, ну прям похолодало. Говорю: да что, жарко, у вас так жарко. Потом я вспомнила, что это повышение температуры, да, это как раз таки виноват препарат. Вот, после чего проводится анализ на количество костного мозга в крови. Если количество достаточно, то, назначается
1: стволовых
4: процедура.
1: Клеток, если достаточно, то назначается процедура. Так, да. Сама процедура. Она же там двумя способами делается. Вы каким способом? Или я неправильно поняла?
4: Ну, смотрите, я проходила процедуру афереза. Как это происходит? Подключается катетер,
1: ага.
4: Забирается кровь, проходит аппарат.
1: А, это
4: аппарат.
1: Вот первый способ, ага.
4: И возвращается обратно.
1: Да, уже без вот этих части стволовых клеток.
4: Да.
1: Да.
4: Вот,
1: потому что есть второй способ, когда тазовую кость, да, Андрей?
3: Да, есть такой второй способ, но он практически сейчас не используется.
1: А, даже так?
3: Даже если врач предлагает, у пациента, у донора есть выбор. Только донор выбирает, каким способом будет забор крови производиться. Угу. Но он практически сейчас не используется.
1: Я поняла.
3: Врач рекомендует именно через кровь.
1: Более современный метод. Так, значит, вы легли под эту капельницу, грубо говоря.
4: Ну, там, да, такие кресла. Я подключалась через центральный венозный катетер, через еремную вену. То есть это такая...
1: В шее.
4: Да. Угу. Очень красиво смотрится, мне почему-то очень понравилось.
1: Такое, то есть фотографию сделали?
4: Конечно.
1: Родителям отправили.
4: Ну, в первую очередь, подружке. Он так подходит к моим глазам и футболке, там просто колпачки голубые.
1: Вот, слушайте, ну вот мы так, я просто хочу отвлечься немножко, мы так весело об этом говорим, на самом деле-то мы говорим о серьезных вещах, о вещах, которые спасают жизнь. То есть вы, по сути, дали вторую жизнь какому-то человеку, о котором вы пока еще ничего не знаете.
4: Ну да, на данный момент я ничего не знаю. При соглашении двух сторон, то есть донора и реципиента, нам будет назначена встреча, знакомство через 2 года.
1: Через 2 года. Вот я тоже об этом читала. Ну, давайте продолжим. Значит, вы легли в это красивое кресло, фотографии всем отправили. Сколько часов вы там лежали?
4: 5 часов. Около
1: 5 часов. Вот 5 часов лежать в этом кресле под капельницами. Тоже вот это ощущение. Можете передать?
4: Скучно.
1: Скучно.
4: Ну, у меня с собой был, конечно, телефон.
1: Телевизора перед глазами нет или там чего-нибудь?
4: Нет, телефон.
1: Телефон.
4: Ну, телефон это по факту наш нынешний телевизор.
1: Ну, да.
4: Вот. Единственное, что я не люблю сидеть на одном месте, поэтому я елозила то так, то сяк, то сидя, то полежа. Вот. Как раз-таки в этом плюс был центрального катетера, потому что был вариант периферические вены использовать, то есть в локтевые.
1: Угу.
4: Вот. Но это была бы одна позиция на все 5 часов.
1: И руки бы затекли, возможно, да.
4: Было бы не очень удобно.
1: Слушайте, есть еще такой миф, вот и к вам, Андрей, и к вам, Дарья, обращаюсь, что стать донором и даже попасть в регистр очень сложно, что это куча документов, куча времени и прочее. И предварительные обследования какие-то нужно проходить. Вот расскажите об этом. Это действительно так?
3: Да, давайте я начну. Нет, это не так. Стать донором можно двумя способами сейчас. Если мы, скажем так, если человек регулярный донор крови, то можно это сделать через дополнительный забор крови. 3 мл берется на исследование. Оформление документов действительно, ну, не сильно мало. Это несколько согласий. Это анкета о состоянии здоровья. Это информированное вмешательство на медицинское вмешательство.
1: Нет, но это же не так много времени уходит на то, чтобы...
3: То есть это обычные анкеты. 7-10 минут обычно уходит на заполнение бумаг. И если человек идет на донацию крови, он вообще не замечает дополнительно времени, у него забирают 3 мл дополнительно крови на исследование для вступления в регистр костного мозга. Есть второй способ, он бескровный, им можно пользоваться в любом помещении, чем пользуемся мы. У Российского Красного Креста заключено соглашение с Санкт-Петербургским институтом гематологии и трансплантологии. Они нам высылают специальные наборы для забора буккального анализа. Это берется биоматериал, эпителии ткани и слюна с внутренней стороны щеки, специальными медицинскими ватными палочками.
1: Мы к этому привыкли во время ковида.
3: Да, да, только в ковид засовывали глубже, да. И было неприятней. Вот, то есть собирается эпителие с одной щеки, второй палочки с другой. Они чуть-чуть посушиваются, запаковываются в конверт.
1: А, слушайте, это как ДНК собирают.
3: Анкета с биообразцами связывается специальными QR-кодами, все запаковывается и отправляется с помощью специальной курьерской службы в институт на исследование. Все, весь процесс занимает 15-20 минут. Это от силы, это максимальное время.
4: Большую часть времени сохнет палочка.
3: Да, да.
1: Дарья, как вы восстанавливались после этой процедуры? Вот опять же, один из мифов, что, ну, пусть там это я прошел, это тоже прошел, но вот восстанавливаться после трансплантации, что это требует длительного времени. Вот у вас сколько это заняло?
4: Ну, это...
1: Вас же кладут в клинику, да, и вы там какое-то время еще проводите, да, после донации. Сколько времени?
4: Я улетала домой уже на следующий день. Угу. Самое тяжелое...
1: А, на следующий день уже улетали домой?
4: Да. Ага. То есть самое тяжелое – это именно отдохнуть физически. То есть организм устал. То есть, да, ты сидел на одном месте 5 часов, но, тем не менее, какая-то усталость, она все равно накопилась.
1: Но здоровый даже у донора сон... в крови, они же должны какое-то время отдохнуть. То есть там в любом случае где-то давление, наверное, понижается. Но я сейчас так...
4: А мы закончили в 9 часов вечера, почти сразу уснула, так что...
1: А, то есть вообще все хорошо было.
4: Да. Вот, и на следующий день в целом как бы выспалась и уже чувствовала себя обычно.
1: Мы сегодня говорим о донорстве костного мозга. В России не хватает доноров костного мозга. Это вот проблема, и сейчас бьют во все колокола. Ежегодно в трансплантации нуждается огромное количество людей, но вот по каким-то данным я читала, что всего там 1500 получают помощь.

0: 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Be Miller, Drunk Enough.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС, Огранев 310 519 025 1061.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit

0: радио превращается в полярную станцию. Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: New and fresh music. 104.7 Power Hit Radio.

0: Программа Power Today на 104.5. У микрофона Соня Баженова. Друзья, сегодня на нашем радио гости. Ну, естественно, есть обязательные рубрики, которые мы не можем обойти стороной, потому что на Power Hit Radio программа Power Today. И впереди у нас...
1: Автохит.
0: Да, рубрика «Автохит», спонсор рубрики ООО «Статус», станция технического обслуживания «Автопорт», 78-51-50, Рогозерская, 20. В рубрике «Автохит» сейчас прозвучит сингл знакомого нам итальянского диджея и продюсера Гамаэля Сори. Но это сейчас его имя у нас на слуху, а 2 года назад «Глиттербол», так называется композиция, позиционировался как первый вообще релиз Гамаэля Сори. Да, это было в 2024 году. Сверкающий диско-шар, дымная, затемненная атмосфера клуба, как будто все нас сейчас будет приближать к пятнице. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохит на 104.5. Спонсор рубрики «Станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
2: Hit Music. 104.5 FM.
0: Ну и мы продолжаем разговоры с нашими гостями. У нас в студии есть человек, который стал донором костного мозга совсем недавно. Живой пример того, что все реально, безопасно и благородно, потому что спасенная жизнь. Это Дарья Щепина, студентка второго курса медколледжа по направлению сестринское дело. И, собственно говоря, начальник медколледжа, директор, председатель Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста Андрей Савенков. Кто может стать донором костного мозга? Давайте, вот кто конкретно подпадает под эту категорию? И есть ли какие-то противопоказания?
3: Ну, конечно, есть. Мы понимаем, что донорство призвано спасти жизнь, и идет переливание либо крови, либо костного мозга, либо компонентов крови другому человеку.
0: Да, я догадаюсь, значит, кровь должна быть молодая.
3: Ну, не обязательно, скажем так, не в первую очередь молодая, в первую очередь здоровая.
0: Так.
3: Во-первых, донорство, оно у нас безвозмездно, оно у нас добровольно, и высказать свое добровольное согласие может совершеннолетний человек. Поэтому в первую очередь это совершеннолетний человек. Во вторую, здоровый. Здоровый, чтобы это позволяло сдавать кровь, ее компоненты и костный мозг в том числе. То есть без отсутствия каких-то инфекционных заболеваний, не злоупотребляющие какими-то психоактивными веществами, но при первичной проверке, то есть все вот это естественно,
0: все обнаруживается.
3: Все это обнаруживается, да. Ну и считается, что гемопоэтические клетки максимально концентрация в молодом организме. Поэтому есть рекомендация, это нигде не установлено никакими законодательными и нормативными актами. Mm-hmm. Есть рекомендация врачей, что донор стволовых клеток должен быть до 35 лет. Но если человек ведет активный, здоровый относительно...
0: Кто-то в 60
3: образы,
0: выглядит и чувствует себя лучше, чем 30-летний.
3: Образ жизни, и он хочет вступить в регистр донора, то никаких законных оснований отказать ему в этом нет. Ну, я вступил в регистр доноров в последний день перед 45-летием.
0: Слушайте, а я где-то как будто читала, что если тебе там исполняется, допустим, 50 лет, тебя из регистра как бы автоматически убирают.
3: Нет, человек остается в регистре, и я с людьми такими не знаком, но те фотографии, которые я вижу, так как занимаюсь этим, я вижу, что иногда донором становятся и уже люди в возрасте. Не буду называть их пожилыми, но в возрасте.
0: Ну вот при том, что вы сказали, что это дело добровольное, и ничего там особо донор не получает, но он и никаких расходов не несет, давайте об этом тоже скажем, то есть ему же полностью оплачивают маршрут и покрывают расходы, там больничный лист открывается, да?
3: Да, оно добровольное, безвозмездное и бесплатное. То есть пациент, если донор находится, ничего не платит. Если он находится у нас в России,

0: И да, угу. Есть случаи, когда в России нет, ищут в других национальных регистрах, тогда там оплачиваются расходы.
1: Угу.
0: Вот. А здесь донор ничего не расходует, полностью все оплачивает регистр, все анализы, все обследования, доставку до места проведения забора костного мозга, всю процедуру нахождения в больнице или проживания рядом, если такое решение принимается, питание, соответственно, поэтому все это для донора бесплатно.
1: Дарья, ну вот вы себя чувствовали комфортно в тех условиях, которые вам предоставили как
2: донору?
1: Да,
2: более чем. Угу. Меня спрашивали, когда лучше мне приехать, то есть как мне будет удобнее, угу. То есть чтобы и у них график совпал, и я
1: и вам было
2: ничего
1: удобно.
2: Не потеряла. Мне было очень просто, потому что я пропустила только пару дней учебы, то есть угу. Если это было бы попозже, то есть, например, в период практики, мне бы пришлось что-то придумывать.
1: Но вообще-то это то самое благородное дело, когда даже
0: Я думаю, мы что-нибудь придумали.
1: Да, конечно. Освобождают. Так, смотрите, вот сейчас нас слушают люди. Вот кто-то услышал и задумался тоже. Возможно, сейчас полезет в интернет, почитает об этом во всем, и почему бы не да. Что он должен в первую очередь сделать? Куда звонить? Куда писать? Я не знаю. Куда идти? В конце концов, в обычную станцию переливания крови или куда? Куда обращаться?
0: У нас в области три основных пути.
1: Как много.
0: Это наша областная станция переливания крови,
1: угу.
0: Либо ее выездные бригады, если угу. люди из области. То есть можно обратиться туда.
1: Позвонить, например.
0: Позвонить. Угу. Если вы являетесь донором крови, вы можете просто при очередной донации заявить о своем желании вступить в регистр доноров костного мозга.
1: Угу.
0: И заполнив дополнительный комплект документов, о котором я говорил, угу. эту процедуру произведут. Вы даже не почувствуете разницу во времени. Можно подать заявку на госуслугах. Точно так же, как на донацию, точно так же, угу. как на вступление в регистр доноров угу. костного мозга. И, скорее всего, та же самая станция переливания крови, Мурманская областная, вас пригласит к себе на определенную дату. Либо можно обратиться к нам. Мурманское региональное отделение Российского Красного Креста. Как я сказал, у нас есть договор с Питерским институтом.
1: Угу.
0: У нас есть свои комплекты по бескровному вступлению в регистр.
1: Так, теперь бескровное вступление в кровный.
0: Кровь не забирается при этом, да, с помощью специальных вот этих палочек. Вот. Можно позвонить. Телефон есть в группе ВКонтакте. Можно написать сообщение в группу ВКонтакте. Либо найти нас на любой крупной акции. Мы очень любим там, где спортсмены, они активные будущие доноры. Вот. Забеги, массовые мероприятия, День молодежи.
1: То есть где спортсмены,
0: мы
1: там и
0: стараемся,
1: вы.
0: Стараемся ставить свою палатку такую. Ну, если это не совсем погожее время года или дождливое, то написать, и мы найдем способ встретиться и заполнить документы и взять анализ.
1: Прекрасно. Еще раз давайте напомним всем, что костный мозг – это не спинной мозг, что костный мозг, он отвечает за образование новых клеток крови. У вас возьмут там составляющую вашей крови, по сути, да?
0: Да,
1: все и верно. Это все потом через 2 недели восполнится. То есть вы не потеряете, по сути, ничего. А вот рак крови, то есть люди, которым требуется как раз-таки трансплантация костного мозга, рак крови – это одна из очень распространенных таких, да, форм рака, которым болеют люди разного возраста. И лечат такой диагноз – интенсивная химиотерапия, которая как раз-таки нарушает работу костного мозга, и поэтому люди нуждаются в костном мозге. Если вы, вот Дарья уже об этом говорила, если вы становитесь членом регистра, да, вот этого, но если вдруг, когда вам позвонили, вы передумали сдавать костный мозг, там, на любом этапе, вы не несете никакую материальную ответственность, вас просто удалят там из регистра потенциальных доноров и не будут с вами работать. Но я бы очень хотела в конце нашей встречи сказать, что если человеку со страшным заболеванием сообщают, что находится донор, а донор отказывается по каким-то, ну, я не знаю, могут быть, наверное, могут быть уважительные причины, но тем не менее, если донор отказывается, ну, там, просто передумал, пациент просто теряет единственный шанс выздороветь. Единственный.
0: Это действительно единственный шанс. Донору, конечно, не сообщают пока, вернее...
1: то есть не сообщают.
0: больному не сообщают, пока не, полностью не подтвердит донор, что
1: чтобы
0: он согласен.
1: Чтобы не было надежды.
0: Да, чтобы не было вот такой пустой надежды. Но это действительно в большинстве случаев единственный шанс, потому что даже у больных онкозаболеваниями сначала пробуют традиционные методы. Это различные облучения, лекарственные препараты. И если они не справляются, химиотерапия и все остальное, то это остается единственный шанс. И перед пересадкой костного мозга, перед переливанием, старый костный мозг убивается излучением напрочь.
1: А, реципиент уже полностью, кровь обновляется.
0: Да,
1: то есть
0: если
1: у него течет...
0: он не получит эти клетки крови, он умрет однозначно.
1: Дарья, в чьих-то венах сейчас течет ваша кровь. И дай бог, все будет хорошо. Спасибо вам большое, что пришли. Я напомню, что сегодня в гостях на 104.5 были директор Мурманского медицинского колледжа, председатель Мурманского регионального отделения Российский Красный Крест Андрей Савенков и студент второго курса медколледжа по направлению сестринское дело донор костного мозга Дарья Щепина. Спасибо вам большое. Все, счастливо. Приходите.
0: До свидания.
1: До свидания.
3: Реклама. Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
6: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
6: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Power Yoday. Сила твоего дня.
8: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Мурман.ру.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 11.04 в Мурманске. Программа Power Today продолжается. Теперь уже в полном объеме. Готова принимать ваши заявки исключительно на песни. Ну и, конечно, приветы и поздравления. Все приветствуется. Всех активно призываем не забывать дарить приятные эмоции людям, особенно родным и близким людям. Наш телефон 488-448, сайт pichar.ru, приложение Power, группа ВК. Тоже можете ее смело использовать, писать сообщения сообществу. Приветы, поздравления, музыкальные заявки. Все это в программе Power Your Day.
1: Power Your Day. Сила твоего дня. Feel the power. Power.
0: Yes. Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power your day. Приводим в движение твой день.
2: Мы приводим в движение ваш день. И вот Женя тоже желает всем доброго четверга и попросил Call Me, композицию от Blueprint. Она набирает обороты, друзья. Думаю, что в большой двадцатке будет на высоком месте.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый «Теннет» станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
6: Power Hit Radio.
7: New and fresh.
8: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Лен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: О приятной погоде приятно говорить. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 12 градусов уже, между прочим, было 11 еще час назад. Ветер юго-западный 3,7 метра в секунду. То есть небольшие изменения есть. А вот что касается информации о завтрашней погоде, она осталась прежней. Как и час назад, я уже об этом говорила, погода будет облачной и завтра временами дожди. Причем дожди не такие, как сегодня. Что-то, как будто что-то покапало, да даже непонятно, капало или не капало. Завтра как будто нормальные дожди нам обещают. Ветер утром и днем северо-западный умеренный, ночью юго-западный. Температура воздуха 8-10 градусов в течение суток. В общем, тоже достаточно тепло. Повторюсь, сейчас в столице Заполярья плюс 12. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5. Your number one. Hit Music Station. Power Hit Radio.

слушатель считает Energy лучшей песней на сегодня. Забыл только написать «Лучший для меня» Алексея. Но вообще трек «Города» в большой двадцатке сейчас имеется, так что в любом случае один из лучших. Если вы считаете так же, можете смело голосовать в нашем приложении Power. Также напоминаю, что в программе Power UD всегда можно оставить свою музыкальную заявку и услышать свою любимую песню еще раз. На один раз больше, чем она могла бы прозвучать в эфире Power. Продолжается программа Power UD. Всех приветствую я, Соня Баженова.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС, Огранев 310 519 025 1061.
0: Power Your Day. Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
3: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: тела.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Кажется, с нашим текущим темпом жизни сил на улыбки остается все меньше и меньше. И некоторые специалисты видят в этом куда более глубокую биологическую причину. На 104.5 «Две минуты с пользой» с вами Соня Баженова. Приветствую. Радость и эмпатия с биохимической точки зрения – это невероятно энергозатратные процессы. Наш мозг прагматичный и очень жадный до калорий дядька. Чтобы выдать базовую реакцию раздражения или тревоги, ему не нужно шибко стараться. Древние механизмы выживания штампуют стрессовые гормоны на автомате. А вот чтобы искренне улыбнуться, посочувствовать кому-то или просто порадоваться мелочи, коре головного мозга нужно запустить сложнейший каскад реакций. Требуется синтезировать дофамин и серотонин, сжечь приличную порцию молекул АТФ нашей клеточной энергии и глюкозки. Для организма это прям настоящее усилие. Вот вы никогда не замечали, что разозлиться в моменте всегда проще, чем порадоваться от души? Не зря же существует выражение «вспыхнул как спичка». Когда мы живем на пределе, не досыпаем и пытаемся просто вывести очередной день, мозг переходит в режим экономии. Он отрубает все премиальные, так сказать, функции. Искренняя радость и эмпатия летят в корзину первыми, потому что для базового физического выживания они не обязательны. Отсутствие улыбки – это чаще всего не дурной характер, а признак тотального истощения. Поэтому если сегодня у вас нет сил на дежурную улыбку коллегам или случайным прохожим, то не корите себя. Но если кто-то в этой суете нашел в себе ресурс искренне улыбнуться вам, цените это, друзья, и улыбнитесь в ответ. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
2: Две минуты с пользой.
3: The best music. Radio station.
4: 104.5 FM.
2: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
5: Sir, E24K Golden.

0: Автохит.
1: И снова рубрика «Автохит» для всех тех, кто сейчас за рулем, а таких немало, потому что дороги-то, ну, если не сказать запружены и загружены, то в любом случае они не пустые. Спонсор рубрики «Автохит» ООО «Статус», станция технического обслуживания «Автопорт», 78-51-50, Рогозерская, 20. Трек, который будет представлен в рубрике «Автохит», вышел в феврале этого года, то есть достаточно свеженькая песня. Забавно, что путь этой композиции, она называется «Лока-Лока», кто-то уже понял, о чем речь, что это за песня. Вообще, этот путь начался с загадки. Гордо сам подогревал интерес, публикуя в соцсетях айдишки неизвестную многим композицию, которую якобы получил в личных сообщениях. Ну, конечно же, это вызвало волну вопросов, а кто это сделал, а что это такое, а что из этого получится, на-на-на. А потом выяснилось, что за треком стоит давний проект Рейнера Зоневельда, который, наконец, нашел идеальную площадку в энергичных сетах Горда. В куплетах, кстати, звучит испанский, а припев на английском языке. Вот этот языковой переход как бы имеет задачу добавить треку, ну, во-первых, игривости, а во-вторых, а может быть наоборот, в-первых, сделать его более универсальным для международной аудитории. Несмотря на то, что мы ни на испанском, ни на английском особо не говорим, нам тоже зашло.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: помню, что зимой и в начале весны она пользовалась огромной популярностью. Напомню, в рубрике «Автохит» композиция «Лока-Лока» — это Рейнин Зонедельт и «Гордо». Спонсор рубрики «Автохит» — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения, гарантия на запчасти 12 месяцев, срочная диагностика неисправности в день обращения, диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская 20.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы «Мурманск Молл». Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в «Мурманск Молле».
0: Сила твоего дня.
3: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.

Привет, Маринке Сабельниковой от Антона. Она знает, в скобках указано. И пусть дела спорятся, пишет Антона, быстрее заканчиваются. Помни о планах. Так заканчивается сообщение от Антона. Но заинтриговал прям. Не Маринку, конечно, раз она помнить о планах должна, значит и знать о них тоже должна. А всех нас заинтриговал. Марина, помните,

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске продолжается работа по реконструкции мемориала защитникам Советского Заполярья. Глава города Иван Лебедев отметил, о заморозках и перерывах на зиму речи не идет. Работы будут вестись круглогодично. В данный момент активно ведутся демонтажные работы. Подрядчику пришлось провести дополнительные изыскания. Проект предполагает глубокую проработку технических деталей перед переходом к основным этапам реставрации монумента. В частности, привлечение специалистов из Волгограда связано со спецификой восстановления подобных масштабных объектов. Ожидается, что собранный опыт позволит минимизировать риски при эксплуатации памятника после завершения работ. Главным врачом областной клинической больницы имени Баяндина назначен Сергей Чуксеев. О назначении стало известно в среду, 15 сентября. Глава региона Андрей Чибис тогда же назвал причины кадрового решения. Он пояснил, что отчеты прежнего руководства не отражали реальную ситуацию на местах, в чем он смог убедиться во время поездок по муниципалитетам, сообщает Бипорт. Уже состоялась встреча губернатора и нового главного врача областной больницы. Задача – сделать больницу по-настоящему удобной, обеспечив пациентам простой доступ к узким специалистам и понятные графики врачебных приемов. Отдельный вопрос – прозрачная и справедливая оплата труда медработников, которая учитывает и нагрузку, и то, в каком населенном пункте трудится специалист. Отмечу, Сергей Чуксеев в 2023 году был назначен заместителем министра здравоохранения Мурманской области, в 2026 году стал его первым заместителем. В Мурманской области появится региональный гуманитарный центр Российского Красного Креста. Центр позволит систематизировать сбор и распределение помощи, а также охватить муниципалитеты. Трехстороннее соглашение подписано правительством региона, Российским Красным Крестом и Мурманским региональным отделением гуманитарной организации. Еще одним ключевым направлением сотрудничества станет развитие культуры первой помощи. Навыкам будут обучены педагоги. На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге объявили о масштабировании проекта «От родника до океана. Маяки» на всероссийский уровень. Итоги инициативы представили первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко. Он поддержал планы Единого волонтерского центра Мурманской области. За 4 года добровольцы вместе с Северным флотом отремонтировали 4 маяка – Кашкаранцы, Териберский, Войдогубский и Кильдинский Северный. Новый этап связан с присоединением к федеральному движению «Мы вместе». Первым регионом участником станет Вологодская область. Там волонтеры помогут Петропавловскому маяку на Онежском озере. В Мурманской области в следующем году планируют отремонтировать маяк на полуострове Рыбачий. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.

7:07 в Мурманске. Продолжается программа Power Today. С вами по-прежнему Соня Баженова. Дальше у нас поздравления. Поздравления с днем рождения. Сегодня, пусть и чуть запоздало, но это не имеет значения, мы поздравляем с днем рождения Иришку Суворову, красивую женщину, у которой и прекрасная семья, и уже взрослые дети, и любящий муж, и веселое окружение в разных смыслах этого слова. Это не фигура речи, а правда. И свой дом, и теперь своя машина, наконец-то. Ириша, в твоем возрасте женщина раскрывается особенно красиво, в тебе есть и легкость, и глубина, и опыт, и знания, и настоящая сила, и вот ты именно такая утонченная, как Ким Бессинджер в ее лучших ролях, хотя я всегда буду говорить, что ты копия Ким Бессинджер, и при этом ты невероятно земная, хозяйственная, умеющая создавать вокруг себя тепло и уют, и рядом с тобой можно выдыхать и чувствовать, что вот оно настоящее здесь рядом. Отдельная радость, конечно, твой новый автомобиль, пусть он станет твоим личным пространством свободы, чтобы можно было сорваться когда угодно на дачу, включить любимый плейлист, а еще лучше любимую радиостанцию, и ехать вообще туда, куда хочется. Желаю, чтобы все, что ты делаешь, приносило удовольствие, и пусть красота, которую ты так любишь и умеешь создавать, каждый день возвращается к тебе в виде каких-то счастливых мелочей. Обнимаю крепко. С днем рождения, Иришка.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
4: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
3: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
6: 104.5 Power.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Верханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. В Мурманске все те же 12 градусов и все тот же то ли дождь, то ли нет. Ветер теплый, юго-западный 3,7 метра в секунду. Завтра погода будет облачной, дожди возможны. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха от 8 до 10 градусов в течение суток. Ну, кстати, тоже сегодня обещали порядка 10, а вон 12, с утра, по-моему, вообще 13 или 14 ребята говорили, утренние ведущие, было. Так что бабье лето продолжается. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство – качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 58/1, ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: Power Hit Radio. New and fresh music.
2: I wanna come over.

том, что через несколько минут мы на 104.5 разыграем крутой подарок. Да, через несколько минут на Power Hit Radio розыгрыш от отеля «Азимут» в честь 20-летия сети отелей «Азимут Hotels». Кстати, именно сегодня это самое 20-летие. Вот у меня передо мной, перед моими глазами фотографии всего, что сегодня разыгрывается. Там целый набор. К сожалению, я не могу вам показать это, но зато расскажу скоро. Ваша задача – ждать сигнала дополнительного. Он же главный сигнал к действию.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС, Огранит 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: И вот это почти волшебная минута. Мне разыграть, а вам заработать и получить подарок в честь праздника. Набирайте прямо сейчас 488-448. Спонсор розыгрыша АО «Отель Арктика». «Азимут Хотелс» – масштабная сеть в 50 городах России и СНГ для тех, кто путешествует по работе, отдыхает с семьей или отправляется за новыми впечатлениями. Как я уже сказала, сегодня, собственно, день рождения сети «Азимут», поэтому крутейший подарок будем сейчас разыгрывать. Вот уже люди звонят. Тут большой такой набор. Я просто вижу, поэтому я могу оценить масштаб и красоту этого самого набора. Здесь косметичка, фитнес-бутылка, термос крутейший. Ну и много других таких вот интересных вещей, мелочей и для туриста, и просто для хорошего человека. Кто у нас на связи? Алло.
1: Здравствуйте, это Сергей.
0: Здравствуйте, Сергей. Удалось дозвониться первым и побороться за приз большой. Сергей, у меня к вам будет вопрос. Ответите правильно, получаете приз. Неправильно, дадим возможность кому-то другому. Согласны, да?
1: Да.
0: Поехали. Когда на базе гостиницы «Арктика» открылся «Азимут Сити Отель Мурманск»? Когда же это было? В каком году? Я вам предложу варианты. Это был 2010 год, 2014, 2016 или 2018. Четыре варианта. Вам нужно, наверное, немножко подумать, может быть, вспомнить. Может быть, кто-то рядом сейчас.
1: В 18-м это был уже «Азимут», в 16-м это был «Азимут», а в 10-м это была «Арктика». Давайте скажем 14-й.
0: Какая у вас железнейшая логика!

Сергей, я вас поздравляю. Вы сейчас трубку, пожалуйста, не кладите, потому что мне нужно рассказать, куда вы пойдете со своим большим призом. Хорошо? Для всех остальных я должна сказать, что завтра в дневном эфире мы разыграем еще один приз от сети «Азимут». Пожалуйста, не пропустите. Спонсор розыгрыша «Азимут Хотелс». Семейные каникулы, путешествия на выходные, командировка или деловая встреча. У каждой поездки своя цель. А место для остановки одно – «Азимут Хотелс». Уже 20 лет сеть помогает открывать новые города, сохраняя высокие стандарты гостеприимства. Я, Соня Баженова, с вами не прощаюсь. Впереди у нас еще почти полчаса, гораздо меньше на самом деле нашего общения. Но у вас есть возможность оставить свою заявку. Программа Power Today.

Забавно, конечно, сейчас разговаривала с Сергеем, нашим победителем, брала его данные, и он рассказывает историю, как буквально вот 5 минут назад у него тоже свой магазин, заходят клиенты и говорят, а у меня играет Powerhit Radio. Они говорят, о, вы тоже слушаете Powerhit Radio, в общем, разговорились, поблагодарили друг друга за хороший вкус, и Сергей говорит, я им признался, что я иногда звоню, вот что-нибудь выигрываю, и говорит, представляете, только они уходят, и я слышу, вы объявляете розыгрыш, и я такой, оп! И смотрите, как человеку везет, потому что, я всегда это повторяю, везет тому, кто везет, кто какие-то усилия предпринимает. Сергея мы еще раз поздравляем с победой, а всех остальных призываем не бояться позвонить на радио и выиграть. У нас ерунду не разыгрывают, у нас только хорошие призы всегда.

Ураган поздравляет всех коллектив с четвергом. А все почему? Потому что четверг — это преддверие пятницы. Ой, я не могу. У всех четверг, в принципе, уже такой день, ну не то чтобы полурасслабленный, скажем так. Так что с четвергом, в общем-то, можно всех поздравлять. Степан пишет, что сегодня у них там на Урале была отличная солнечная погода, а потом как начали ползти тучи, и между прочим, говорит Степан, с вашей стороны, с северо-запада. Я уверена, что это точно от нас. И вот, чтобы их разогнать, говорит Степан, хотя зачем разгонять наши тучи, если вы слушаете Power Hit Radio, пусть они тоже у вас будут вместе с нашим радио. Но, тем не менее, Степан просит старую добрую композицию Sky от Sonic, а мы же ее тоже все любим. Так что все слушаем и радуемся, что Степан вспомнил об этой песне и заказал ее.

0: на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
0: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
2: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
4: Это мы — единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы — единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы — единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель» — новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Политическая реклама. Сила твоего дня.
1: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai.
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

53 в Мурманске. Но прежде чем попрощаться, ну, время того требует просто, я хочу напомнить вам всем о нашем чудесном конкурсе. Почему я говорю про него чудесный? Потому что опыт прошлого года это показал. И довольные победители этого конкурса до сих пор с нами на связи. Первый этап конкурса «Я рисую с Венге мебель» 2026 объявлен в этом месяце, в сентябре. Конечно же, мы принимаем работы на тему «Любимый Мурманск». Понятное дело, почему. Потому что 4 октября – день рождения города. 110 лет вообще-то. И в конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. По итогу каждого месяца, а этих месяцев будет 4 до Нового года, да, жюри будет выбирать лучшую работу и награждать автора. В качестве приза у нас выступает Алиса Яндекс. Но это еще не все призы. Также ежемесячно с помощью лотереи мы продолжим разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венге Мебель». Среди всех участников каждого месяца, вне зависимости от оценки жюри. Может быть, там вообще трехлетний ребенок какую-то такую каляку-маляку нарисует, но неважно, он будет участвовать в общем конкурсе. И вполне возможно, сертификат на 50 тысяч как раз-таки будет получен. И такие примеры у нас тоже есть вот в прошлом году. Главный же приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от Венге в детскую комнату. Он будет разыгран тоже при помощи лотереи среди всех участников конкурса за все 4 месяца 31 декабря. Прям вот кому-то подарок под Новый год. Обязательно ознакомьтесь с правилами конкурса в нашей группе ВКонтакте. Там все очень просто. Фото детских работ присылайте сообщениями в нашу группу ВКонтакте. Там создаются нами альбомы по темам. Итоги сентября мы подведем в прямом эфире с 18 до 18.30 2 октября. Уже скоро, так что вам нужно поторопиться. Все, я, Соня Баженова, с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного продолжения этого вечера. С Марией Фрейман. Счастливо. Пока.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Всем-всем добрый вечер. Круиз-контроль на 104.5. Это час, в котором мы мониторим дорожную обстановку в Мурманске. У микрофона Мария Фрейман. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Информацию о проблемах, если они вдруг возникнут на дорогах, то рассказывайте. Отправляйте сообщение в студию, используя наш сайт или наше приложение. Там же можно отправить аудиосообщение в студию. Про группу ВКонтакте тоже не забывайте. Ну и номер телефона 488-448. Желаю всем приятного вечера в компании Powerhit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Сегодня в рубрике «Автохиты» будем чествовать Анастейшу. Сегодня у нее день рождения. Американская поп-дива, обладательница мощного голоса. Ей сегодня исполнилось 57 лет. Альбомы и синглы певицы многократно получали платиновый статус. Ну, пик карьеры – это первые годы 2000-х. Вообще она стала известна и популярна в Америке в 99-98 годах, когда она выступала на шоу талантов на телевидении. Трек, который послушаем сейчас, как раз он 2004 года. «Остаться в одиночестве» называется. О разбитых мечтах любимый мужчина не превратил ее жизнь в сказку. Иллюзии исчезли, она оказалась в реальности одна. Но она сильная, так что со всем справится. Поздравляем Анастейшу с днем рождения и слушаем ее прекрасный хит.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» — это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
8: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-300-128-20.
10: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Политическая реклама.
12: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
13: Круиз-контроль.
14: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
15: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске плюс 12 градусов. Сейчас ветер юго-западный до 7 метров в секунду. 18 сентября в пятницу в нашем регионе ожидается облачная погода. Будет дождь и местами очень сильный. Ветер юго-западный умеренный. В течение суток температура воздуха будет колебаться от плюс 7 до 12 градусов. В Мурманске ожидается тоже облачная погода. Временами возможен дождь. Ветер будет умеренным. Однако северо-западным, да, в отличие от всей области. Там почему-то юго-западный у нас решил сменить направление на северо-западный. Ладно, посмотрим. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 в течение дня. Сейчас за окном в городе плюс 12.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

12:25 в Мурманске. На 104.5 продолжается программа «Круиз-контроль». Жду ваших сообщений с информацией о том, что происходит на дорогах в городе. Может, где-то ДТП или пробка, или какие-то очередные дорожные работы ведутся, а может быть, наоборот, ввели в эксплуатацию часть пути, которая была прежде закрыта. Рассказывайте, звоните по номеру 488-448 или используйте сайт или наше приложение, чтобы отправить сообщение.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497. Для лиц старше 12 лет.
8: Политическая реклама.
9: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов. Партия «Новые люди».
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спрос на электрокары взлетел на 166%. Эксперты портала «Дром» оценили продажи подержанных электромобилей, гибридов и дизельных машин минувшим летом. В годовом выражении электрокары прибавили 166%, гибриды – 22%, а дизельные автомобили – 17%. Хотя доля трех видов этих машин в целом на вторичном рынке невелика – лишь 10%. Внутри же этой группы 61% пришелся на дизельные модели, 33% на гибриды, 5% на электромобили. Среди электричек лидировал Nissan Leaf с долей 62%. Продажи модели выросли за год в 2,5 раза, а средняя цена поднялась на четверть, до 922 тысяч рублей. Чаще россияне выбирали автомобили 11-14 годов выпусков. Второе место среди электромобилей занял Zeekr 001, продажи которого увеличились за год на 150%. Средняя стоимость машины выросла на 11%, до 5 400 тысяч рублей. Наиболее востребованными были экземпляры 23-го года выпуска. Отечественный Эволют iPro впервые вошел в тройку лидеров, показав 7-кратный рост продаж. Средняя цена модели поднялась на 10%, до 1 300 000 рублей. При этом россияне чаще выбирали машины 23-го года выпуска.
0: Акселератор.
1: Производство легковых автомобилей в этом году вырастет. Российские заводы могут выпустить до 800 тысяч легковых машин в этом году. Это на 19% больше, чем годом ранее. Такой оптимистичный прогноз дали опрошенные Коммерсантом эксперты, связывая рост с нормализацией складских запасов, расширением сборки китайских моделей под новыми брендами и постепенным замещением импорта. Базовый сценарий выглядит скромнее – 700 тысяч автомобилей. Аналитики допускают и пессимистичный вариант – 600 тысяч штук. Однако большинство сходятся во мнении, что положительная динамика сохранится. Почти половину объема обеспечат традиционные «Лада» и «УАЗ». Остальное придется на китайские марки и автомобили, выпускаемые по их технологиям под российскими именами. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Несмотря на изобилие всевозможных электронных помощников, до сих пор считается это движение задним ходом. Мои утренние коллеги в круиз-контроле спрашивали вас, как вы оцениваете свои навыки такого маневрирования и чаще въезжаете на парковочное место задним ходом или передом. Ваши комментарии, телефонные звонки все тщательно собрали в один аудиофайл и разместили его в информационном канале во ВКонтакте. Можно зайти и послушать и оставить также свой комментарий, рассказать, как у вас-то обстоят дела с движением, маневром задним ходом, и если были какие-то в вашей автобиографии неприятные ситуации, да, ДТП, то не связаны ли они вот именно с этим движением? Рассказывайте. И не забывайте, что вечерний круиз-контроль продолжается, сайт приложения все работает, а также группа ВКонтакте, можно отправить сообщение и уточнить, если вдруг на дорогах, на вашем маршруте что-то произошло, авария или пробка. Эта информация будет чрезвычайно полезная для тех, кто тоже сейчас находится за рулем и, может быть, двигается тоже по вашей траектории.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Политическая реклама.
7: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
7: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Но не сматываться, потому что вечерняя программа на 104.5 вообще-то продолжается. А с круиз-контролем действительно будем уже прощаться до завтра. Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал», современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. 18 часов в районе квартал. Это наш советчик, подсказчик по вопросам недвижимости. Ну и сразу после начнется обратная тяга. Сегодня предлагаю вам составить список слов или выражений, которые вот как песок на зубах раздражают. Не прощаюсь. Через пару минут мы продолжим общение.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Как мы отметили в прошлом выпуске программы, фотографии квартиры в объявлении о продаже должны быть такими, чтобы потенциальный покупатель на просмотре в квартире сказал:
4: на фотографиях она лучше смотрится.
3: Кстати, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, сегодня покупатели рассматривают не только фото в объявлении, не меньше внимания уделяется текстовой части.
4: Тексты очень востребованы, это удобно, многие любят читать, чуть ли не добрая половина покупателей предпочтут увидеть текст, потом фотки, то есть сейчас немножко меняется, потребности меняются, подходы. Из приятного сейчас в агрегаторах нет ограничений в буквах, в словах, то есть можно сделать тексты очень большими. Избегать сокращений, в этом нет необходимости, не писать там хорсост, слова полностью расписывать. Для удобства ориентации в тексте стоит разбить это как минимум на абзацы, ковром это все не писать. Чудесно, если еще и вы разобьете на объекты внутри этого объекта недвижимости, то есть в целом квартира, там тот, инженерный момент.
3: В составлении текста объявления эксперт не советует пользоваться искусственным интеллектом.
4: Часто это встречается. Очень не рекомендую использовать ИИ в создании текста, потому что это пластмассовое предложение, оно отталкивает, отторгает, и пользователи чувствуют, что это нечто роботизированное, отсюда не формируется лояльность, нету симпатии, доверия, и все вот важно для того, чтобы, в принципе, склониться к тому или иному предложению. Конечно, тексты надо составлять самому и делать их повествовательными, описательными.
3: Как отмечает Константин Винзовский, единственное задание, которое можно поручить ИИ, это проверка текста объявления на ошибки.
4: Вы уверен, когда что-либо приобретаете, всегда хотите контактировать с интеллигентным, образованным, тактичным, честным, порядочным, отзывчивым продавцом. Конечно, если у вас ошибки в тексте, без пробелов и так далее, но это как бы немножко вас характеризует. Успех создается из мелочей, грамотно составленный текст, опять же, демонстрация грамотности самого человека, продавца, гарантия того, что сделка будет расстановочкой вся организована. Покупатель, конечно, на это реагирует, да и вы себя поставьте на место покупателя, я думаю, что это тоже о чем-то говорит. Поэтому, конечно, текст должен быть без ошибок.
3: И еще раз подчеркнем, сегодня текст объявления приобретает все большее значение для покупателей. Это подтверждается в общении с ними на показе квартиры, когда практически все говорят: да, мы это читали, мы это знаем.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Дорогие мои, добрый вечер. Это программа «Обратная тяга». Меня зовут Мария Фрейман. Наверняка на этой неделе в новостных лентах вам попадались результаты исследования, точнее даже опроса, которые одновременно проводили два популярных сервиса. Так вот, оказывается, что самыми неприятными словами для россиян являются такие слова, как «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба». Такой ответ дали 28% респондентов. И поэтому сегодня любопытствуем, какие новые, а может быть, старые слова вам не нравятся. Может быть, вы имеете что-то против вкусняшек, денежек, машинок, девчуль, да, вот этих вот уменьшительно-ласкательных суффиксов, словечек. А что из неологизмов, да, вот слова, которые вот-вот появляются в нашем общественном лексиконе, что вы приняли, может быть, сначала сопротивление, а потом это тоже вошло в вашу жизнь. Ведь все мы теперь спокойно говорим слово «фейк», потому что даже в законодательной вот литературе оно употребляется, оно уже существует. В общем, в «Обратной тяге» сегодня называем слова и словосочетания, которые вызывают у нас аллергию от слова «совсем», тоже еще то выражение, да, от слова «совсем», или те слова и выражения, которые пополнили наш лексикон, обогатили. Так что оставляйте комментарии под постом на тему «Обратной тяги» во ВКонтакте или звоните до 20 часов по номеру 488-448. Отправить сообщение также можно через сайт или приложение. Сегодня можно не стесняться в выражениях. Ну, тема такая.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. «Обратная тяга» на Power Hit Radio.

Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
4: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
8: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске, по данным, на 18 часов регионального гидрометцентра по-прежнему плюс 12. Ветер еще потише стал, он юго-западный, от 1 до 5 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную погоду, дождливую. Местами дожди будут сильными. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 7 до 12 градусов выше 0 в Мурманске. Примерно такой температурный режим тоже будет. Плюс 8-10. Да, временами дождь, облачная погода. Ветер, правда, утром и днем северо-западный умеренный. Посмотрела чуть подробнее я вот эти погодные окна. Практически весь день, всю пятницу. Завтра у нас пасмурно и дождливо. Небольшая компенсация обещается прогнозами пока что вот в субботу, 19 сентября. В первой половине дня так совсем солнечно, потом немного облачно. Ну и к вечеру уйдем уже в такую хорошую облачность, потому что воскресенье тоже будет дождливым. В общем, если будет возможность прогуляться по городу, то это в субботу. А завтра шмык на работу под зонтиком и обратно примерно тоже. Напомню, что сейчас за окном плюс 12 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

Этим вечером в «Обратной тяге» предлагаю вам порассуждать на тему, какие слова или выражения вам не нравятся. Может быть, это что-то новенькое, что пришло из молодежной среды. А может быть, наоборот, что-то старенькое, но тоже является для вас зубодробильным. Например, словечко «дабы» вместо «чтобы». Да, иногда говорят «дабы». Сразу представляешь себе какую-то, не знаю, глыбу, дыбу, дабы. Ну, в общем, у каждого из нас есть свои заморочки по этому поводу. А тема выросла не на пустом месте, а потому что вот стали известны результаты опроса, согласно которым 28% респондентов, да, опрошенных россиян, их прям вот раздражают слово «кринж», «инфа», «лол», ну и так далее. Думаю, что вы сами способны накидать сюда, к этому списку, еще словечек 10. Сразу оговорюсь, что вообще слова меня вообще не раздражают, потому что, ну, наверное, это последнее, что может быть для меня раздражителем. Да, не нравится, что я чего-то не понимаю, но это же не моя проблема, а не того человека, который это слово говорит. Ну, ничего страшного, у меня сын подросток, он часто вообще говорит на языке, который мне недоступен. Но когда пытаюсь его понять, либо у него спрашиваю, что это значит, и наблюдать, как он пытается переводить вот на понятный мне русский язык свои словечки из подростковой среды, это отдельный вид удовольствия, как он подбирает синонимы. Ну или интернет нам в помощь, все мы можем сразу понять, о чем речь. Нужно просто в поисковик ввести вот это странное, непривычное слово. Но, тем не менее, вопросы заданы, вы на них отвечаете, поэтому я открываю ваши комментарии и зачитываю прямо в эфире. Сергей Борисович пишет, что самая частая фраза, которая потеряла смысл, по его мнению, это «хорошего дня». Употребляют все вокруг к месту и не к месту. И вот следующим сообщением слушатель Степан как бы дебатирует с ним. Ну почему все вокруг? Лично я употребляю, если и правда желаю человеку от души хорошего дня там или вечера. Ну, для простой вежливости говорю «до свидания». Ну, обратила внимание, что я тоже часто, когда прощаюсь с людьми, говорю «хорошего дня» и думаю, что это часть, признак моей профдеформации. Потому что, когда мы прощаемся в эфире, где в СМИ я работала, да, «хорошего дня», все, до свидания, «хорошего дня». Возможно, что действительно из-за этого, Сергей Борисович, если доведется нам как-нибудь общаться, постараюсь воздержаться и пожелать вам хорошего чего-нибудь другого, а не дня. И раз уж про Степана упомянула, сообщение слушатель прислал, пишет, что когда кто-то говорит «расскажи мне за него, за нее», очень хочется узнать, почему он или она сами рассказать-то не могут, почему я за них должен это делать. Да и в Одессу вроде мы не переезжали, чтобы за всю ее рассказывать. Раньше тоже подбешивало слово «кринж», а сейчас я к кринжу привык, делится слушатель, во всех смыслах этого слова. Немного бесит иностранные сокращения, типа пиар или, да, KPI. И можно же сказать нормально. Отдел кадров, рекламный отдел, да, а еще КБД, да. Ну, здесь-то вроде как понятно, это аббревиатура. В общем, все коротко и ясно. Наверное, я кажусь в этом плане динозавром, но ничуть не жалею об этом. А какие слова для вас являются такими триггерами? Вот даже само слово «триггер», да? Еще, мне кажется, лет 10 назад и знать про него не знали. Какие слова вам не нравятся? Не будем употреблять слово «раздражают», потому что это уж прям уж такая конкретная эмоция негативная, ну, к которым вы не привыкли. А может быть, есть слова, которые тоже появились не так давно, но которые вы взяли в свой обиход и вполне к месту ими пользуетесь.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка, все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
6: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
7: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
8: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
9: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
1: Политическая реклама.
10: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
11: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Очень не нравится, пишет нам Марина, когда говорят «за ним, за ней скучаю, стаканчик», когда не емкость 50 или 100 миллилитров, а более – это стакан. Бесят глупые грамматические ошибки. Слова «резетка», «табуретка», «евоный», «однерка», «до белого колена». Когда правильно «до белого коленя» хочется встать, взять словарь Ожегова и от души им треснуть. Вот почему Марина пишет «от души им треснуть», да словарь Ожегова упоминает, потому что тема у нас сегодня в обратной тяге такая. Мы делимся теми словами или выражениями, которые нам не нравятся. И здорово, что объясняете причину, почему. Я бы к вашему списку, Марина, еще добавила «девчули» и «треня». Тренировка, в смысле, да? И девушки, и девочки, и девчули стали в последнее время, и тренировки превратились в трени. Марина написала прям такой развернутый большой ответ, пишет, что обратная сторона. Я в повседневной жизни использую для общения английский и финский языки, родной использую меньше, и вот что отметила. Использую приставки over, over тяжело, к примеру. В моем языке очень много заимствований из английского и финского языков, в общем, смесь из трех. И добавлю еще специфичный геймерский жаргон, полутать, снять добычу с побежденного персонажа. Говорить могу много и примеров не счесть, но ограничусь этим. Всем добра. Вот хорошо, что вы написали «всем добра», а не «всем хорошего дня», потому что тогда бы у нас разобиделся

0: которые я читаю. Вот до этого, да, расскажи мне за него, было как пример. Теперь за ним, за ней скучаю. Ну что, могу сказать всем, в пятый или в шестой класс. Хотя, с другой стороны, что такое язык? Это, да, функциональная система массовой коммуникации, способ нашего общения. Друг друга понимаем? Понимаем. Ну что еще хотим? Чтобы что-то более глубокого, ну тогда нужно тусоваться рядом с каким-нибудь литературным институтом, наверное. Но это я так шучу, утрирую. Свое мнение оставляйте, отправляйте его через сайт или наше приложение, или заходите в группу ВКонтакте. Можете написать свой комментарий, а мы озвучим, какие слова или словосочетания вас раздражают.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Александр решил внести свою лепту в наш вечерний диалог. Пишет, что, честно говоря, меня так бесит, когда люди говорят от слова «совсем». Ну да, знакомо, да. Я устал от слова «совсем». Я голодный от слова «совсем». Действительно, вот этого словосочетания очень много вокруг. Наверное, также, в общем, бесит Александра. Он пишет, что как от оливок. Я их, ну, просто не понимаю. Сорян, если кого-то задел. А вот слово «сорян», которое в Александр сами употребили в своем сообщении, это как бы тоже такая шутка в кавычках «сорян», или это как раз-таки слово, которое привычно для вас в употреблении, и вы в нем не видите ничего такого, что может раздражать. «Сорян», да, вместо «сори», «извини». Так, дальше у нас еще есть сообщение от Никиты, и буду смотреть, что вы прислали нам через приложение, а пока продолжаем слушать музыку в обратной тяге.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Политическая реклама.
7: Северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
9: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Обратная тяга.
11: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Джили Манжара, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
12: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
13: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
14: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. В «Золоте чартов» отправляемся на северо-запад Европы. Там расположена страна, в которой проживают очень высокие люди. Средний рост мужчин 183 сантиметра. Почти все жители — это поклонники велосипедов. На 18 миллионов человек населения приходится 23 миллиона велосипедов. Благодаря этой стране мы пользуемся такими технологиями, как Bluetooth, Wi-Fi, микроскопы, телескопы, подводные лодки, даже компакт-диски, плюс оранжевая морковь. Все это было изобретено здесь. Да, предок моркови был фиолетовым, а не оранжевым, как мы привыкли. Очень пунктуальные люди населяют это государство. Опоздание на 5 минут считается проявлением неуважения. Есть правило еще, которое мы вряд ли оценим, поймем. Звучит оно так: одна чашка чая, одно печенье. В общем, в гостях там не очень-то кормят, и все и сразу на стол не вываливают точно. Считается, что в гости люди друг к другу ходят, чтобы пообщаться, а не объедаться. Вот сказали бы они там моей маме. Посмотрел еще, какие там вещи дарят на дни рождения, что вообще принято. Оказалось, самыми популярными подарками являются живые цветы, книги, алкоголь и конверты с деньгами. Но это все не должно быть дорогим. Никто не дарит там целые состояния, машины, колье бриллиантовые. В материальном смысле, в общем, не принято кичиться своим достатком. Местная кухня, скорее всего, нам понравится, потому что ее главные ингредиенты – это слабосоленая сельдь, картофельное пюре и биттербалины. Такие обжаренные во фритюре мясные шарики, микрокотлетки, можно так сказать. И все это едят в Нидерландах. В музыкальных чартах Нидерландов сегодня особенно популярен трек «Магия» в исполнении Врабеля. Давайте оценим.

Верить в любовь, ты как падающая в небе звезда, открываешь мне магию. Золотой чартов и этот трек Врабеля сегодня особенно популярен в Нидерландах. Спонсор рубрики станции технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50 Рогозерская 20.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Всем добрый вечер. Это уже второй час обратной тяги, он же финальный до 20 часов. Предложила вам обсудить тему. Слова, которые вам не нравятся. Вот они появились, нахлынули, как, я не знаю, девятый вал, волна. И вокруг люди пользуются, как правило, это более юное поколение, которое очень активно интегрирует в русскую речь слова из других языков. Ничего в этом плохого не вижу. Наоборот, мне кажется, это здорово делает нашу жизнь более разнообразной, заставляет вот это вот серое вещество в голове как-то быть более активным и пытаться понять этих молодых людей. Если, конечно, нужно, чтобы мы их поняли, а не нас. Мне кажется, стоит вложиться в это. Но, тем не менее, вот был проведен не так давно опрос, и в лентах новостей есть результаты его опроса. Результаты, в общем, 28% респондентов ответили, что их очень раздражают слова, такие как кринж, рофл, инфа, лол, имба. На самом деле, там большой список. Кроме слов, еще есть целые сочетания слов. Например, от слова «совсем» наверняка тоже слышали, а также уменьшительно ласкательные. Почему-то сейчас не деньги, денежки, не машины, а машинки, вкусняшки, да? Это практически все говорят. Я принес вкусняшек, сходи в магазин, что купить, какое печенье, что-нибудь, вкусняшки какие-нибудь купи. Вот есть ли у вас такие слова, которые вам не нравятся? А может быть, наоборот, как-то посопротивлялись немножко, побунтовали, а потом теперь смотрите, и это слово вроде как и вашим стало, и теперь легко и просто его употребляете, да, фейс, например. Фейс, ок, норм. Рассказывайте, как у вас складываются отношения с новыми словами, может быть, есть что-то, что вам не нравится. Пишите сообщения, отправляйте их в студию через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Там увидите пост на тему обратной тяги. Вот прямо под ним, в комментариях. Пишите.

0: Никита прислал сообщение, отправил комментарий, точнее, и вот он пишет, что «О, у меня целый расстрельный список есть. Самое печальное пополнение – это неправильное использование союза «то что» и залога «за» вместо «ООБПРО». И вот в качестве примера приводит следующее. «Понимать за машины, поговорить за зарплату и так далее». Вот читаю сейчас, вот понимаю, что не часто я это слышу в повседневной речи своих визави, однако довольно часто во время отпуска, когда бываю на юге нашей страны, в Краснодарском крае, конкретно в Ейске, вот мне кажется, что вот, понимать за машины, поговорить за зарплаты, за жизнь, мне кажется, эта история в большей степени оттуда, нет? Возможно, я ошибаюсь. Какие слова вам не нравятся? У нас еще есть целых 50 минут, чтобы поделиться своими словесными триггерами.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. В Мурманске ощущение, что столбик термометра замер, не хочет никуда двигаться по-прежнему. Плюс 12 градусов за окном. Ветер юго-западный и слабый, от 1 всего лишь до 5 метров в секунду. Наверное, поэтому ощущение, что прямо жара тропическая, поэтому все окна на Коминтерна 7 открыты. Если проезжаете там мимо под окном, не сигнальте, иначе это все прорвется прямо в эфир. Итак, завтра, 18 числа, на территории нашего региона ожидается облачная погода, будет дождливо, местами дождь будет сильный, ветер юго-западный утром и днем на западе Мурманской области, он северо-западный, но совсем нас синоптики запутали со своими направлениями ветра. Он будет умеренным. Температура воздуха плюс 7, плюс 12 в течение суток. В столице Кольского Заполярья такая же картина будет наблюдаться, да, временами дождь и облачно, и ветер как раз-таки северо-западный, умеренный, и от 8 до 10 градусов тепла в течение суток. В общем, пятница, ну, будет какой-то такой так себе, дождливой и вялой, зато небольшая сатисфакция в субботу нас ожидает, потому что в первый выходной, по крайней мере, без дождя и переменная облачность. В воскресенье опять нас накроет этой влажностью, но вот в субботу, то есть послезавтра, будет, как мне кажется, хороший день. По крайней мере, так гласит прогноз погоды на этот час. Напомню, что сейчас за окном плюс 12 градусов. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе. Блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт», Мурманск.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: открываю новое сообщение. Это программа «Обратная тяга». Мы общаемся с помощью сообщений. Вы отправляете их в студию. Я открываю, читаю в эфире. Отправить сообщение можно через сайт или наше приложение. Или просто написать комментарий во ВКонтакте под постом на тему «Обратной тяги». Сегодня мы исследуем слова, неологизмы, которые появились в нашем языке. И пытаемся вот поделиться тем, какие нам нравятся, а какие не очень. Какие понимаем, а какие отказываемся понять. А может быть, есть те слова, которые мы взяли, приняли спокойно и теперь сами их употребляем, хотя раньше они нам тоже не нравились. Вот Кэт пишет, хочется мне сразу добавить радистка почему-то, пишет, что ее бесит два слова. Датути, я так понимаю, что это здравствуйте, да, вот так манерное что-то, датути. Ну, да, я бы даже сказала, что в письменном виде я этого словечка никогда не видела, а вот произносит, иногда произносит в виде какой-то шутки, специальной такой иронии. И слово серфить. Я так понимаю, что это в смысле, когда ты лежишь на диване и бесконечно листаешь там новостную ленту или какие-то соцсети, да, это такой прототип, не знаю, как вот серфи, да, что такое серфингист, это катание на волне, скольжение по волне, а здесь скольжение по соцсетям. Ну, не так уж и много, Кэт, вас раздражает. Вообще хочу сказать, что, наверное, вот в современной вот реальности слова — это последнее, что меня может раздражать. Вокруг столько всего происходит из разряда до жуткого, что слово какое-то, которое, может, мне не очень приятно на слух, это последнее, что меня будет раздражать и бесить, к чему я буду относиться негативно. Степан еще выразил свое мнение, что много иностранных слов, и, как правило, это англицизмы, и отметил, что в других иностранных словах, в том же итальянском, тоже много заимствований англицизмов. И вот как-то это не совсем справедливо, считает он. Вот в английском же языке нет засилия русских слов. А я скажу, что еще в университете мы проходили язык, это такая очень рациональная система, и она не будет использовать долго то, что ей не нравится или неудобно. Я думаю, мы сейчас даже не можем вспомнить с вами слова, которые так нахлынули во время перестройки или в начале 2000-х. То, что не жизнеспособно, язык сам отбраковывает, отсеивает, и потом это никак не остается, мы этого не запоминаем. А если уж слово засело, если мы его используем, значит, это самый простой и рациональный код, да, слова, это кодировка, код, который вот удобен для того, чтобы коротко и емко выразить мысль или какое-то понятие. Так что не будем умнее, чем наша языковая система. Мне так хочется на это отреагировать. Заходите в группу ВКонтакте Пархит Радио, оставляйте свои комментарии, какие слова вам не нравится. Может быть, вы входите в число вот те самые 28% респондентов россиян, которые в результате опроса сказали, что им слово «кринж» вообще не нравится. «Рофл», «инфа», «лол», «имба». Вот последнее словечко часто мне попадается в соцсетях, когда я смотрю, как те или иные блогеры готовят продукты и говорят, что это вот такая имба, вот просто отвал башки. Что вы-то думаете по этому поводу?
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. I miss you.

0: Читаю сообщение и поражаюсь, какие вы все-таки наблюдательные слушатели. Борис пишет, что, а помните, все вокруг говорили, что это ламповый стиль. Вместо слова уютный, камерный, да, употребляли ламповый. Так вот теперь всех накрыло чем-то нишевым. Вот уж действительно так. Я тоже вижу это словечко и слышу его. Но это что-то поразительное. Виктория, тоже не вижу ничего плохого в новых словах. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Сами в юности несли всякую пургу. А теперь говорим на нормальном человеческом языке. Всем пис. Да. Ну, у нас еще остается примерно минут 15. Помним, да, что в финальной части «Обратной тяги» у нас музыкальная рубрика «Romantic Collection». Нашла красивую песню. Надеюсь, понравится. Но используйте оставшееся время, чтобы поделиться своим опытом проживания, уживания с словами, которые, может быть, вы не очень понимаете или, может быть, вам не очень нравятся.
1: «Обратная

У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Обратная тяга.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
4: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
0: А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Романтик. Коллекшн.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. В формате коллекшн «Финоконнелл», трек 21 года, называется «Ты теперь счастлив?» — такой вопрос. Это описание трудной судьбы звезды, ну или человека, который пытается копировать, быть или выглядеть как звезда. Он добился всего, что принято считать успехом в обществе, но при этом пребывает в таком тотальном одиночестве, хоть и среди обожателей, среди поклонников, фанатов, может купить себе все, что угодно, как ему кажется, и даже любовь, но вопрос все равно повис в воздухе. Ну что, ты теперь счастлив?

Я ведь вроде как и должен быть счастлив, ведь все вокруг так за меня рады. Поет Фина Коннелл, Romantic Collection. Спонсор рубрики — станции технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозерская, 20.

Александр напоследок оставил комментарий, пишет, что принял и использую такие слова, как спойлер, хайп, дедлайн. Кстати, дедлайн это прям повсеместно. А также юзать, пруф, скилл, чил, сорян. Ну, тут приличное количество слов. А вот категорически Александр пока не принимает. Ну, я думаю, что это дело времени. Пов, сигма, токсик, кринж, лук. Честно говоря, я не очень понимаю разницу между первым списком и вторым. Для меня так они практически идентичны. Но в любом случае, спасибо, что поделились с нами. Да, сегодня в обратной тяге мы говорили про слова, которые нас раздражают. Их список весьма разнообразный. Вот жаль, что не прозвучали слова, которые радуют, которые прям ласкают слух. Ну, я думаю, что это в следующий раз, наверное. А теперь будем прощаться. С вами была Мария Фрейман. Завтра проведу для вас Power You Day. А пока до свидания и всем споки-ноки!

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

Hits Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Be Miller, Drunk Enough.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Жель и Донел, next to me.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Милен Форме. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: Turn up your stereo.
1: Turn on Power Hit Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
1: Stay tuned on Power.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Stay tuned. Power Hit Radio.

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on